Радио Витебск. Включи настроение.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Огурцы и томаты в Беларуси включили в систему госзаказа на межсезонье. Александр Лукашенко накануне подписал указ, который касается вопросов поставки плода овощной продукции для республиканских государственных нужд. Этот документ предусматривает включение в перечень плодовочной продукции, закладываемой в рамках госзаказа огурцов среднеплодных и длинноплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кистей томатов. Межсезонный период на томаты установлен с 1 ноября по 30 апреля включительно, на огурцы с 1 ноября по 31 марта, сообщил канал ОНТ. На 227-м общевойсковом полигоне с военнослужащими отдельной гвардейской механизированной бригады проходят контрольные и тактические занятия с боевой стрельбой. По данным Минобороны, отделения скрытно выдвигаются из лесного массива, занимают тактические важные объекты, отражают атаку условного противника. Военнослужащие ведут стрельбу из БТР-82 и РПГ и активно используют беспилотные летательные аппараты для корректировки огня, разведки и доставки боеприпасов на линию огня. Параллельно проходят занятия по РХБ-защите, медицинской подготовке, инженерному оборудованию позиций и работе на средствах связи.
1: В мире.
2: Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа прекратить боевые действия против Ирана. Об этом сообщает Белта. Резолюция предписывает президенту прекратить использование вооруженных сил в боевых действиях против Исламской Республики Иран и фактически запрещает проведение возможных наземных операций. При этом документ не имеет обязательной силы для исполнительной власти и носит рекомендательный характер. Ожидается, что в ближайшие часы аналогичная инициатива может быть внесена на голосование в Сенате Конгресса США. Представители 17 стран подали заявки на участие в конкурсе 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.док». В оргкомитете отметили, авторы все чаще обращаются к личным историям, вплетая их в большой исторический контекст. Это показывает, что документальное кино остается живым и востребованным жанром. Традиционно на фестивале будет представлена и молодежная программа. В конкурсе документальных короткометражек будут участвовать 52 фильма из 6 стран, больше всего из Беларуси и России. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск.

0: Ну и, друзья, долгожданная пятница на волне Радио Витебск, на волне номер один в регионе. Слушайте, поздравляю всех и каждого. Добрались. Выходные. Кто еще не отдыхал? Кто еще не в отпусках? Вот этих вот летних выходных ждет в особенности. Это я прям точно знаю. Знаете, где-то даже могу сказать и по себе судить. Но судимы да не судимы будем. Вместе с вами начинаем это утро данного последнего рабочего дня. Ах, как приятно говорить слово «последний рабочий день». И еще не раз мы это скажем с вами. Ну а вы пока просыпайтесь, подтягивайтесь, довольствуйтесь тем, что имеется. Вот ароматный вкусный кофе себе заварите, и все будет гораздо-гораздо приятнее в это утро. У микрофона с вами, как всегда, я, Влад Кузьмин, на связи. Раз будет шоу, это будут замечательные несколько часов, которые мы проведем с вами вместе на одной волне.
1: На радио Витебск «Раз будет шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Ну, поехали, посмотрим, что несут нам звезды прямо сегодня в своей упаковке. Вот общий гороскоп на сегодня советует следовать своим чувствам и желаниям. Это приведет нас к крутым возможностям. Только стоит быть расторопнее, потому что шансы долго ждать не будут. А у кого и из какого знака зодиака все-таки подождут, давайте посмотрим. Либо же, наоборот, незамедлительно принять решение. Сегодня у овнов будет немало проблем, вас то и дело будут выбивать из колеи, и придется приложить немало сил и мужества, чтобы устоять на своих двух. Однако уже во второй половине дня все гораздо будет легче и лучше. Сегодня Тельцов будет искушать и отвлекать от работы все вокруг, но стоит проявить мужество и не соблазняться. Это убережет от проблем. Вообще сегодня Тельцам советуем впитывать уроки от опытных коллег или друзей. Близнецы. Сегодня у близнецов авантюрное настроение. Так и хочется больше всего узнавать, пробовать и общаться с необычными личностями. И звезды дают на это добро. Наслаждайтесь этим насыщенным днем. Сегодня для раков стоит уйти в тень и работать оттуда. Там вас никто не потревожит. Да и мысли в одиночестве помогут во многом разобраться. Вообще сегодня вам, раки, советуем отложить эксперименты и в целом не браться ни за что новое. Сегодня львам не стоит брать своими лапками за что-то незнакомое. Проблемы будут вылезать то тут, то там. Так что лучше сконцентрироваться на рутине и простых задачках. Ну, вы не потратите лишние нервы. Сегодня девам задавать рамки будут другие люди. Постарайтесь все же договариваться с ними, и тогда ограничители исчезнут. Гните свою линию и добивайтесь желаемого. Сегодня весам придется чем-то жертвовать, чтобы все дела шли в том самом направлении. Зато результат вас приятно удивит и заметно подтянет вашу самооценку. Сегодня скорпионам стоит слушать внутренний голос, он будет вести по правильному пути. А от проблем убережет интуиция, которую тоже стоит прибавить на полную мощность. Сегодня стрельцам будет не просто в семье. Конфликты разгораются то тут, то там. Так что стоит больше времени проводить с любимыми и с самим собой. Проблем будет куда меньше. Сегодня козероги как в воду опущены. Никакого настроения, но от него будет зависеть многое. Так что придется поднимать всеми своими силами и способами. Один из них во второй половине дня куда-либо выбраться. Сегодня водолеям стоит экономить по-крупному. На мелочи и хотелки денег нет, так что гулять по магазинам не лучшая идея. Оставайтесь дома, в конце концов, и там можно придумать кучу всего интересного. Сегодня рыбам придется соблюдать рамки, и несмотря на ограничения повсюду, они будут креативить по полной. Так держать рыбки, во всем старайтесь увидеть то, что вам интересно и прекрасно, и тогда день пройдет просто отлично. Ну, а я уверен, что с волной номер один в регионе он станет еще и музыкальнее.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Настрой свою волну.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: музыка это, конечно, хорошо, и нам хочется танцевать, но не забываем о том, как же добраться до этих мест, чтобы насладиться и танцем, и музыкой. 29 и 30 июля в период времени с 11.30 до 16.30 движение автотранспорта через железнодорожный переезд в городе Городок, автомобильная дорога Н-2516, будет закрыта в связи с ремонтом железнодорожного пути, поэтому выстраивайте свои маршруты правильно.
1: Радио Витебск 91.2.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. На заседании Витебского облсполкома проанализировали деятельность сельхозорганизации области по обеспечению сохранности крупного рогатого скота и птицы по итогам первого полугодия. Первомайский район Витебска празднует 86-летие. В период фестиваля «Вива Браслов» действует ограничение движения. Водители просят учитывать это и заранее планировать маршрут. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах

0: Реклама.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 или 8033-324-33-44.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: потратить, мы тоже выдадим немного шока. Шоковых таких автоприветов утренних. Вот совершенно неожиданных для кого-то из водителей, которых вы, дорогие наши слушатели, поймаете, где-то стоя на светофорах-стоянках. Ну, давайте немножечко удивим прям всех, а?
1: От А до Авто.
0: В общем-то, погнали, полетели, автоприветы в деле. Можете открывать смело Viber, Telegram 7071071 и писать свои приветы абсолютно кому угодно. Возможно, у вас уже есть некие заготовочки на это утро пятницы, да, чтобы для кого-то прям посыл уже с самого утра долетел, да, о планах каких-то моментах. Ну и, конечно же, для тех, кто еще не узнавал, не проявлял себя в таких подробностях, да, могу предложить, если вы, например, находитесь на светофорах, пробках, коль они имеются на местах остановки и стоянки транспорта, и видите, как рядом с вами кто-то подъезжает, уезжает, разворачивается, уезжает, можете фиксировать его номера и просто вот несколько приятных слов такая, мол, автомобильная рыбалочка у нас с вами здесь выходит. Абсолютно любые номера, абсолютно любые пожелания, да хоть самому себе, хоть свой номер сбрасывайте, и все обязательно зачитаю. Ну а конкретно, что же мы за циферку сегодня половим? Ну, поскольку сегодня последний рабочий день, давайте цифра будет девяточкой. Вот 9 в номерных знаках мы увидим сегодня или нет? Об этом узнаем чуть подробнее. А так, направляйте все и каждые автоприветы сюда. Погнали!
1: Вставай! Разбудит шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Это слушает весь мир.

0: продолжают лететь сюда к нам на волну радио Витебск с утра абсолютно неизвестным номерам мимо проезжающих автомобилей. Передавайте свои приветы, да, свои заготовленные кому-то из друзей, знакомых. Ну и цифру 9 мы все еще ищем в номерах, поэтому присылайте. Чем больше, тем лучше.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
3: И выпрыгиваем с вами сюда для того, чтобы почитать ваши автоприветы. Кому сегодня повезло больше всех? Кто сегодня отхватил самую большую порцию автоприветов? Сейчас с вами все и узнаем. Начнем все по порядку. Так, Сергей присоединяется, говорит, доброе утро. А, белый МАЗ 5075 на связи, Руслана на синем МАЗе 1405. Hello. Всем легкой пятницы, удачи на дорогах. Отлично, принято. Маргарита с нами на связь выходит и говорит, доброе утро, радио Витебск. Передаю привет зеленому Volkswagen Passat номер 9931. От девушки из такси. А вот оно как. Смотрите, даже две девяточки поймали. Ну, просто невероятно. Людмила говорит, 0098 Лада серебристая. Вам привет. А Ирина же передает и говорит, это я, Volkswagen 9760. Всем доброе утро. Всех работников торговли с наступающим днем торговли. Ура, товарищи. Ура, ура, ура. Трехкратная, между прочим. А Настя присоединяется, говорит, доброе утро, любимое радио. Всем хорошего настроения. Легкой пятницы от Лада Приора 5527. Передайте привет брату Максиму на Т4 номер 7793. Настя передана, как слышно, прием. Александр присоединяется, говорит, доброе утро Елене Андрею, Саве Нахове, Бульбовозу, конечно же, сюда в радио Витебска, в студию отдельный привет и 191 номер, так, кого-то, троллейбуса, наверное, вот ему привет. Кто же девяточка имеется? Аня говорит, привет, Audi 1995, хорошего дня. Ох ты, невероятный номер, вот, 1995, прям как год рождения чей-то. Кстати, 95-го года есть кто-нибудь? Так, Оксана говорит, доброе утро, привет, Volkswagen 0940, вот, передали, все. И Вова присоединяется, говорит, бонжорно из Италии, Scania 366, всем добра. Да будет так, все действительно зачитали. А нет, не все, вот, пожалуйста. Руслан говорит, ответочка белому МАЗу 5075 от синего 1405, всем удачи на дорогах. Да, действительно. А пусть будет так. Всем прекрасной пятницы, невероятнейшего настроения, ну и безумия. Немножечко такого пятничного. Кстати, о нем от Альберта Брайта.
4: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Ви.

0: Витебске 8 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В период фестиваля «Вива Браслав» действует ограничение движения по улице Гагарина от перекрестка к диагностической станции «Белтехосмотр» до деревни Красносельцы, по улице Блойчика от ее пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Гагарина, по улице Ленинская от ее пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Блойчика. Водители просят учитывать это и заранее планировать свой маршрут. Ограничения движения продлятся до полудня 26 июля. На заседании Витебского облсполкома проанализировали деятельность сельхозорганизации области по обеспечению сохранности крупного рогатого скота и птицы по итогам первого полугодия. Подробности прошедшего накануне мероприятия сообщила газета «Витебичи». В комментарии журналистам Игорь Сергиенко, председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель главы государства Витебской области, отметил, что в этом вопросе на Витебщине наметились положительные тенденции. Вместе с тем, недостатки еще выявляются. Поэтому на заседании шла речь о персональной ответственности руководителей различного уровня и специалистов. Для более эффективной работы необходимо использовать потенциал ученых Витебской госакадемии ветеринарной медицины, а также активизировать строительство современных молочно-товарных комплексов и профилакториев для телят. На заседании отмечалось, что в области нынче возводится 80 профилакториев, из них 65 уже построены и оснащаются необходимым оборудованием. Кроме того, в 20 районах запланировано строительство 100 помещений для содержания телят группы доращивания, из которых более полусотни объектов уже строятся. По окончании заседания облсполкома Игорь Сергеенко побывал на нескольких предприятиях агропромышленного комплекса региона, где оценил готовность организации к наращиванию темпов уборочной и сервисному обеспечению эстрады. Комитет госконтроля Витебской области выявил нарушения, создающие угрозу здоровью граждан при осуществлении розничной торговли и общественного питания. По данным комитета, в двух кафе в производстве использовалась недоброкачественная пищевая продукция, а также продукция без маркировки, без наличия документов, подтверждающих ее качество и безопасность. В одном из парков в торговом объекте предлагалась продукция с истекшими до 9 месяцев сроком годности. Также установлены факты ненадлежащего санитарного состояния торгового и морозильного оборудования, нарушений требований маркировки продукции. Комитетом области вынесены 3 предписания о запрете реализации 11 наименований товаров, приняты меры по устранению выявленных нарушений. Первомайский район Витебска празднует 86-летие. Праздничные мероприятия пройдут сегодня. Начало положит танцевальный флешмоб «Первомайский. Это мы» на площади флага и герба. Ожидается, что в нем примут участие более 600 представителей предприятий, учреждений и организаций. Затем состоится торжественная церемония занесения на доску почета Первомайского района 15 предприятий, учреждений и организаций, а также имен 16 представителей трудовых коллективов, лучших по итогам 2025 года. Обновление доски почета именно на этом знаковом месте Витебска стало традицией после появления в прошлом году площади флага и герба. Торжества продолжатся в 16 часов в парке 30-летия ВКСМ, куда первомайцы приглашают всех витеблян и гостей города. Посетители парка ожидают интерактивные площадки, выездная торговля и цирковые представления. А Витебск Хлебпром испечет и доставит в парк огромный каравай. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Ну и, друзья, продолжаем пятничное настроение на волне номер один в регионе. Ну как вы, наши хорошие, ну уже заряжаетесь, уверен, 100% каким-то позитивом уже. Думаете о том, как сегодня скорее выйдете из своих рабочих мест, из-за своих рабочих мест и отправитесь куда-то на отдых. Кстати, если у кого есть какие-то интересные планы, можете с легкостью делиться. А мы как-то обсудим, посмотрим, почитаем, в общем-то, и, возможно, даже с вами поговорим об этом. В общем-то, всем чем угодно, вот что у вас на душе теплится, можете смело писать в Вайбер. Вот какая-нибудь утренняя мысль у вас, если есть, смело ее присылайте. Все с вами обсудим. Ну а пока послушаем правильно еще больше музыки.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
2: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает – ваша безопасность в ваших руках.
3: Видеобел.бай – максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: пятнице.
1: Так, ладно, давайте, друзья, на чистоту. Вот кому в знойную жару вот попадаются всякие такие холодильники более-менее вместительные, и вы думаете, эх, как бы я сейчас с кайфом там хотя бы охладился, ну, на 5 минуточек. Ну, признавайтесь, было или не было? И вообще, где охлаждаетесь в такую жару? Так вот, в Японии пошли дальше, и компания создала человеческий холодильник. Вот прям устанавливается на улице, и можно залезть в него туда, посидеть немного. У жителей Японии такая возможность появилась. В общем-то, металлическая кабинка со стеклянной дверью, ничего необычного, в которой поддерживается температура 15 примерно градусов. Войдя в нее и усевшись на сиденье, человек может охладиться потоком воздуха температурой около 5 градусов, направленным на голову, шею, плечи и спину. Чтобы не произошло переохлаждение, кабина автоматически выключается через 20 минут. Стоит такая штуковина? Ой, слушайте, лучше бы цену я не видел и не называл. $9200. Пока ее продают лишь фирмам и государственным организациям. Но в будущем он может появиться и на улицах, и в жилых домах, и на территориях различных сооружений и учреждений. Ну вот вам и пожалуйста. Получается, кондей этакий. Выход из ситуации нашли. Но все-таки с собой гораздо, наверное, целесообразнее и по габаритам, и по затратам носить какой-нибудь веер, либо какую-нибудь прохлаждалку.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Друзья, ну или не смеяться, а сделать что-нибудь полезное. Например, Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Телефон 375-33-613-16-18. 375-33-613-16-18.
1: Радио «Витебск» в ритме твоего города.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко направил официальное поздравление с днем рождения президента Узбекистана. Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали Санкт-Петербург. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил губернатор региона Александр Беглов. Волонтеры молодежного марафона «Добро.бел» от БРСМ продолжают убирать дворовые территории и пляжи. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси.

0: Друзья, меньше пару минут остается до нашего розыгрыша от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Вас ждет классный бокс. Еще один человек сегодня залетит в список претендентов. Ну и затем сразу же в следующем выходе и разыграем классный бокс. Поэтому присоединяйтесь, берите себя и своих друзей на волну, ждите вопрос, давайте ответ и побеждайте. Через несколько минут начнем.
1: Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Time.
1: Итак, друзья, все верно. Наша игра от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск. Что мы сегодня делаем? Мы сегодня с вами разыгрываем бокс. Но прежде чем его разыграть, еще одного кандидата в список претендентов мы заберем. Да, прямо здесь, сейчас. Да. А почему, собственно говоря, и нет? Каждый день кого-то забираем, вот и сегодня заберем. А вдруг повезет, а? Несказанно. В общем-то, что делаем предельно просто. Есть наш Viber 7071071. Вам задается вопрос, вы фиксируете на него свой вариант ответа, желательно правильный, желательно вы самый первый это делаете и попадаете в список. Сразу перейду к вопросу. Вчера футбольный клуб МЛ Витебск сыграл с Сутьеской из Черногории. Вот первая победа команды МЛ Витебск в Еврокубках оказалась довольно-таки весомой. 3-0 над Сутьеской. Напишите, пожалуйста, всех тех, кто отличился голом в составе футбольного клуба МЛ Витебск.
0: Радио Витебск. Волна твоего города. 24/7. Радио Витебск.

Итак, стоп, игра. Все, друзья, есть у нас те, кто справился с этим заданием быстрее всего. Так, сегодня это у нас...

0: прям-таки сейчас у нас будет с вами розыгрыш бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. К чему, собственно говоря, мы несказанно рады. Вот буквально через 1-2-3 секунды.
1: Макс Тайм.
0: Так, все, у нас в списке на этой неделе числится Анна, Елена, Татьяна, еще одна Татьяна с первой буквой фамилии Т, да, нет, В, извините, одна у нас Татьяна и вторая Татьяна В. И вот Александр еще сегодня к ним залетел. Все, в принципе, можно запускать вот это вот колесо-рандомайзер, что я с удовольствием и делаю прямо сейчас. Все, полетело, покрутилось, крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой. Пока не задерживаемся, рассказывайте, как у вас настроение. Ну вот, уже близко, уже близко. Так, смотрите, сразу пролетает у нас Саша и Аня. Ох ты, а у нас в финале две Тани остаются. И сегодня у нас выигрывает Татьяна, имя которой, естественно, Татьяна. А вот первая буква фамилии у нее В. Я вас поздравляю, Танюш, вы стали победительницей нашей игры Макс Тайм от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Цифры вашего номера заканчиваются на 417, с чем вас и поздравляю. Все, друзья, на этой неделе, это уже, представляете, 18-я неделя розыгрышей с нашими друзьями и партнерами. Список, как всегда, обновляется, и в понедельник вы можете смело еще раз в него попадать.
1: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особой в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная 13,49 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Мы будем закругляться и с этим часом на волне номер один в регионе. Это было замечательно. Все, с вами успели сделать необходимое здесь. Поговорить, поиграть и разыграть. В следующем часу, кстати, без этого же не останемся. Это я про розыгрыши, если что, имею в виду. Ну а вот кто сегодня, например, стрессует в последнюю рабочую неделю, у кого не закрыты дедлайны и что-то там подгорает, абсолютно никакого стресса. Для вас следующая композиция. Наоборот, танцы у нас в почете. Давайте расслабляться. И никакого стресса.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил официальное поздравление с днем рождения президента Узбекистана. В тексте поздравления подчеркивается, что достижения республики в реализации эффективных реформ, обновлении экономической системы и укреплении международных позиций стали логичным итогом преданного служения Шавката Мирзиёева своей стране. Александр Лукашенко также указал на высокую значимость установившихся между лидерами дружеских контактов и отметил свои теплые воспоминания о прошедшем недавно визите президента Узбекистана в Беларусь. Белорусский лидер подчеркнул, что состоявшиеся тогда переговоры наглядно доказали взаимное стремление Минска и Ташкента развивать и укреплять стратегическое партнерство. Президент Беларуси пожелал президенту Узбекистана новых свершений в ответственной государственной работе. Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали Санкт-Петербург. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил губернатор региона Александр Беглов. Ведется ликвидация последствий. Оперативный штаб, которым руководит губернатор, координирует деятельность городских служб и ведомственное взаимодействие. Также информагентство ТАСС сообщает, что в Симферополе провели эвакуацию сотрудников и посетителей сортировочного центра Wildberries, о чем официально заявили представители пресс-службы Marketplace. Эвакуационные мероприятия на Крымском объекте были организованы в строгом соответствии с действующими регламентами безопасности. Этому предшествовали события минувшей субботы, когда украинские формирования с помощью беспилотников атаковали логистические хабы компаний в Подмосковье и Тамбовской области. В среду атакам дронов подверглись новые объекты маркетплейса, расположенные в Краснодаре, а также в Невинномысске на Ставрополье. Общее число пострадавших из-за этих инцидентов исчисляется десятками, сообщил канал ОНТ.
1: Экономика.
2: Начальник аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заявила, что в 2025 году, несмотря на давление внешних и внутренних факторов, потребительский рынок оставался управляемым, а товары доступными. Ирина Ивановская пояснила, ситуация на внутреннем рынке складывалась таким образом, что от министерства требовались не просто оперативные решения, но и способность удерживать стратегическую линию, обеспечивать стабильность на потребительском рынке, в том числе ценовую и физическую доступность потребительских товаров для населения. Но вместе с тем 2025 год показал, что рост базовой инфляции, ценовая волатильность овощей, рост цен на продовольственные товары – все это сформировало повестку, которая определяет работу министерства в текущем 2026 году. Так было обращено внимание на то, что по итогам первого полугодия на потребительском рынке Беларуси была обеспечена ценовая стабильность. В среднем по республике за полгода цены выросли на 2,9%, что является историческим минимумом для этого периода за последние 20 лет, подчеркнула Ирина Ивановская.
1: В Беларуси.
2: Волонтеры молодежного марафона «Добро.бел» от БРСМ продолжают убирать дворовые территории и пляжи. В БРСМ рассказали, что марафон – это комплекс мероприятий, который помогает организовать социально значимый досуг и всестороннее развитие личности через вовлечение в волонтерство. Отряды выполняют ежемесячные тематические испытания. Так, в июле, в разгар пляжного сезона, волонтерские отряды наводят порядок в популярных местах отдыха. Участники собирают мусор с берега и прилегающие территории, сортируют отходы, после устраивают экологически чистые пикники. Без внимания не остаются и придомовые территории, которые очищаются волонтерами регулярно, не только во время марафона. Одно из ключевых направлений – направление волонтер.жкх. Это все новости к этому часу. Партнеры выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск разбудит шоу.
1: Какой сегодня замечательный повод и праздник в календаре, да еще и на пятницу. Международный день заботы о себе. И, знаете, позаботьтесь в эту пятницу о себе родном, человечке. Да, порой кто-то говорит, что не, сегодня я намерен отдыхать, а забота это уже будет в субботу или в воскресенье. Вот там я себя и поглажу, и похвалю, и пожалею. Но, тем не менее, не забывайте и об этом, чтобы без перебора все это проходило, деяние и заканчивалось. У нас же на старте очередной час. У микрофона по-прежнему Влад Кузьмин. Разбудит шоу!
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу! Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм.

0: 50 40.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
0: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Пати проспали!
1: Ну, давайте с вами о чем-нибудь пообщаемся, о таком, знаете, ненавязчивом, легком, прикольном. В общем-то, интересная ситуация произошла на днях в одной из стран. Здесь китаец, который портил фрукты через ИИ, есть, имеется такой вот персонаж, и требовал возврат денег. В общем-то, мужчина заказывал самые дорогие дурианы и черешню. И с их помощью нейросетями рисовал на них гниль, отправлял фото на маркетплейсы и получил возврат. Получал вот, а сами фрукты перепродавал. За 4 месяца вот этот вот горе-мамкин бизнесмен получил больше 100 заказов, произвел на общую сумму примерно, около, давайте так, 50 тысяч белорусских рублей. Маркетплейсы занесли его везде в черный список, а дальше полиция и суд уже начали разбирательство. Вот, получается как. В современном мире лишь бы кому-то вот эту вот тенденцию подхватить на искусственный интеллект, как-то обогатиться, что-то сделать незаконно. Вот, в общем-то, куда же такое вот? Но, тем не менее, все больше и больше таких, претендентов, что ли, вот в соцсетях появляется, которые выставляют в некачественном образе вот эти вот все помощники рода человеческого, искусственные сети. Ну, а потом мы с вами удивляемся, почему их хотят ограничить, запретить, где-то отменить и все тому подобное. А потому что надо не заниматься всякой всячиной плохой. Вот потом и будет нам все хорошо.
2: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Вот, кстати, насчет чтобы того, чтобы что-то отдать. А, кстати, классная информация. Верхнедвицкий маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Телефон для связи +375 33 613 16 18 375 33 613 16 18.
2: Слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси устойчивый и долгосрочный тренд на девальвацию экономики. Об этом заявили в правлении Нацбанка. Масштабный блэкаут произошел в Грузии и Абхазии в результате системной аварии на Ингурской ГЭС. Минздрав Беларуси сообщил об ожидаемом всплеске активности клещей в конце лета. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Итак, друзья, кто хочет забрать свой билет в кино прямо сейчас? Да не один, билет, но пойдете вы на данное мероприятие, я имею в виду, на фильм вдвоем, потому что вот так вот мы можем позволить. Да, поэтому можете выбирать уже себе компаньонов, друзей, подруг, с которым и отправитесь на кинопредставление. В общем-то, в один из кинотеатров нашего города, как всегда. Естественно, я вам выдам новинку, которую можете оценить. Это называется вот это вот все действие семейным приключенческим фильмом «Мой дикий друг. Возвращение домой». Это опасное путешествие мальчика Саши ради спасения семьи своего друга Лиса Рыжего. Смотрите в кинотеатрах Витебска. Возрастное ограничение 6+. Но, тем не менее, есть у нас и еще несколько новинок, да, которые имеют место быть. И сегодня мы с вами поиграем по еще одному фильму. Это уже не вот это вот 6+, это прям 18+. Называется фильм «Зловещие мертвецы. Пламя». Вот так вот. Кто любит фильмы ужасов, определяйтесь, пишите плюс в чат. После смерти мужа женщина приезжает в отдаленный дом его семьи, надеясь там найти поддержку и покой. Но постепенно все превращается в кошмар. В этот момент она осознает, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже с кое-чем непостижимым. В общем-то, а скажите, пожалуйста, родственники там один за другим становились кем-то. А вот кем становились эти родственниками? Напоминаю, фильм «Зловещие мертвецы. Пекло».
0: Радио

0: Итак, мы вновь возвращаемся сюда. Все, музыкальный сигнал истек, значит, пора подводить наших победителей, да, выявлять их. И у нас есть сегодня девушку зовут Рената. Цифры вашего номера заканчиваются на 476. Совершенно правильно. И первая она написала, что вот эти вот родственники в этом кошмарном доме один друг за другом становятся одержимыми демонами. В общем-то, ну, заявочка такая себе, неплохая, нервишки пощекотать можно. Поэтому вот выбирайте, куда пойдете. Либо на 6+, либо на 18+, фильмы, да, ужасов, либо на семейные и приключенческие. Дело только ваше. Рената, я вас поздравляю, ставлю вам лайк, расскажу вам, где и как забрать свой билетик в кино. Уже можете присматривать себе кандидатуру, с кем же отправитесь на кинопоказ. Ну, а для всех остальных, напоминаю, что стоп-кадр с понедельника по пятницу на волне радио «Витебск».
1: Топ-кадр. Наша музыка на радио «Витебск».
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио «Витебск».

друзья, если хотите все взять в свои руки, то делайте. Вот, пожалуйста, предложение от Верхнедвинского маслосырзавода, который приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Телефон для связи плюс 375-33-613-16-18, 375-33-613-16-18.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Паравома! Перфоратор мощностью 800 ватт 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536 45 00 и на ОМА Бай.

номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

друзья, действительно, жизнь прекрасна, особенно в пятницу, в последний рабочий день, с чем всех вас и поздравляю. Это было замечательное время на волне радио Витебск, неделя пролетела легко и ненасыщенно, поэтому всем желаю приятнейших выходных, отдыхайте, в общем-то, как хотите и куда хотите, едьте и отправляйтесь. Все с вами в понедельник, уже выясним. У микрофона, как всегда, на протяжении этих дней было раз будет шоу, с 7 часов утра мы здесь с вами заряжаемся каждый день по будням, ну а теперь пойдем отдыхать. Всем-всем на отдых, а через часть ловите Наташу Баталко и музыкальный бранч. Всем пока-пока, всем музыки! Витебск.

0: Витебске 10 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси устойчивый долгосрочный тренд на девальвацию экономики. Об этом заявил зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун. Хорошая динамика достигнута за счет ускоренного роста срочных депозитов физических лиц. Как отмечается, в банке специально проводят политику по установлению более высокой доходности по долгосрочным вкладам на срок свыше года. Сейчас стимулируются вклады на срок более 3 лет. Они самые прибыльные и выгодные для физических лиц. Что касается требований банков к экономике, это, по сути, есть кредитный портфель, то более 80% в рублях – это тоже устойчивый тренд, подчеркнул Андрей Картун. Масштабный блокаут произошел в четверг вечером в Грузии. По данным информагентства «Спутник Беларусь», электроснабжение восстанавливали поэтапно. В Минэнерго страны сообщили, что сначала электричество подали в часть районов Тбилиси и Кутаиси. Без света минувшей ночью осталась и Абхазия. Минэнерго республики сообщило, что причиной стала системная авария на Ингурской гидроэлектростанции, которая снабжает электричеством Грузию и Абхазию. Позже профильное ведомство сообщило, что электроснабжение в Абхазии было полностью восстановлено. Процесс официального трудоустройства студентов во время учебы упростили в Республике Беларусь. Об этом информируют пресс-служба Минтруда и соцзащиты. Соответствующее постановление вступает в силу сегодня. Как отметили в ведомстве, внесены изменения в квалификационные характеристики единого квалификационного справочника должностей служащих. Это позволит принимать на работу студентов старших курсов учреждений и высшего образования после 2-го и 3-го курсов по ряду востребованных должностей. Изменения внесли в 40 квалификационных характеристик. Очередной всплеск активности эксодовых клещей ожидается к концу лета. Это связано с появлением нового поколения нимф, сообщили в Минздраве. Специалисты пояснили, длина нимф всего 1 миллиметр, поэтому их крайне сложно заметить на теле. При этом молодые особи не уступают взрослым клещам по способности переносить инфекции. В Минздраве обратили внимание, максимальный эффект от профилактических антибактериальных препаратов достигается в первые 72 часа после укуса. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Вест».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Напиток сокосодержащий «Любимый» — гранаты «Земляника» 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер.

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск.
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб MaxLine.
2: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Волужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудованьев, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и приготовленні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. В Венгрии состоялся матч Лиги конференции между МЛ Витебск и Сутьеско из Черногории. В стартовой половине первого тайма игра была равной, затем она проходила под лидерством витебской команды, сообщает газета «Витебские вести». До перерыва наши земляки забили два гола. Валерий Громыко добил мяч в сетку после нереализованного пенальти. Затем воспитанник витебского футбола Кирилл Гомонов головой поразил цель после подачи с углового. В итоге МЛ Витебск выиграл со счетом 3-0. Ответный матч состоится через неделю в Черногории. Обладатель путевки в следующий раунд Еврокубка определится по сумме двух матчей. На национальном олимпийском стадионе «Динамо» завершен главный внутренний старт сезона для легкоатлетов чемпионата Беларуси. В заключительный день турнира в четверг определились победители в 22 видах программы. Кроме того, в женской эстафете 400 метров преимствовал квартет из Брестской области. У мужчин первыми в финишную черту пересекли гомельчане. В семиборье у девушек победу держала Анастасия Сашина. В десятиборье у парней успех праздновал Виталий Жук. В командном первенстве на чемпионате Беларуси первое место заняли легкоатлеты Брещины. По итогам национального форума были определены по 3 спортсмена каждого пола, которые набрали больше очков по таблице World Athletics. Ими стали представительница ходьбы Алина Ющенко, прыгунья Елизавета Валуева, бегунья Ангелина Равич, прыгуны Никита Данилов и Матвей Волков, а также копьеметатель Алексей Катковец. В Минске во Дворце художественной гимнастики стартовал традиционный международный турнир «Хрустальная роза». На домашнем турнире Беларусь представит почти все сильнейшие гимнастки. На ковер выйдут чемпионка мира и медалистка Олимпийских игр Алина Горнасько, а также призеры крупных международных стартов Дарья Веринич, Николь Люта, Анна Каменщикова, Алина Речкина, Анна Кондрашина и Дарья Грохотова. Сильный состав в Минск привезла и российская команда. Всего на традиционный турнир заявились более 230 граций из 16 стран. 24 и 25 июля девушки будут соревноваться в индивидуальном и групповом многоборье. 26 числа разыграют медали в отдельных упражнениях. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб MaxLine.
1: Это будет наш тайм.
2: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и КРС.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

В Витебске 11 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств сверили часы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений и стратегического партнерства практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвестиционное сотрудничество в сфере агропромкомплекса и по другим направлениям. Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества, что должно способствовать достижению двустороннего товарооборота в 2 миллиарда долларов. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества. Президент Беларуси также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. И новость последних минут. Сегодня в Дворце независимости рассмотрят пути ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами. География широкая: Китай, Африка, Ближний Восток, Азия. На совещании обсудят, что тормозит выполнение договоренности и какой импульс необходимо придать. На объекты Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были совершены атаки беспилотниками. Работники эвакуированы, об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, на складах Wildberries в деревне Новосаратовка из-за попадания беспилотников 3 человека пострадали. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь. Произошло возгорание. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, не приводя подробностей, что украинские беспилотники атаковали город. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Последствия ликвидируются.
1: В мире.
2: Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что введение Соединенными Штатами Америки новых пошлин стало шоком для объединения. Об этом сообщает Reuters. Администрация Трампа сегодня ввела новые пошлины в 10 и 12,5% на товары 60 торговых партнеров, включая Европейский Союз, из-за обвинений в слабом соблюдении запретов на принудительный труд. Новые правила охватывают 99,5% импорта с США, но содержат исключения для таких товаров, как нефть и газ, удобрения и некоторые продукты питания. Они объявлены в то время, когда истек срок действия ранее введенной глобальной пошлины после 150 дней действия. Шаги Вашингтона вызвали протест со стороны ряда торговых партнеров, отмечает Reuters. Австралия и Бразилия назвали новые пошлины неоправданными и заявили, что будут добиваться их отмены. Норвегия заявила, что для них нет оснований. Канада сдержанно отреагировала на пошлины, заявив, что в ближайшие недели продолжит конструктивное взаимодействие со Штатами по этому вопросу, а также по другим нерешенным проблемам. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Как же прекрасно, друзья, сегодня все совпало. На календаре пятница, и здесь 24 числа отмечается Международный день заботы о себе. А значит, в финале рабочей недели обязательно сбавляем трудовые обороты, мысленно настраиваемся на крутейший уикенд. Сегодня себе разрешите что-то не доделывать до конца или вообще перенести на другой день, если все-таки начальник у вас адекватный. И если вы чувствуете, что нет вдохновения и сил, потому что я считаю, из-под палки себя уж точно не нужно заставлять что-то делать, результат хорошего не будет. Тем самым, мне кажется, вы уже проявите небольшую заботу к своему организму и ментальной составляющей. Побалуйте себя каким-то любимым блюдом в ресторане или приготовьте что-то вкусное. Сделайте какие-то полезные сегодня упражнения. Сходите на массаж или в баню. Одним словом, просто порелаксируйте. А вот мы как раз-таки на волне Радио Витебск будем заботиться о вашем настроении, чтобы вы не скучали, не грустили и заряжались позитивом. В рамках музыкального бранча будем раздавать в динамиках бодрую топовую музыку. Наташа Батал, как слышите, уже в эфирной студии. Так что всем доброе, прекрасное, заботливое, по-другому никак и не скажу, ну и, конечно же, пятничное утро.
0: Радио Витебск.

0: Пата. Бранч премьера.
1: На старте программы мы поговорили о том, что сегодня прекраснейший день недели, как пятница, и сегодня отмечается Международный день заботы о себе. А сейчас настало время поговорить о новой музыке. Финал трудовой недели нам всегда приносит какую-то музыкальную новинку, причем русскоязычную. Так вот, сегодня мы будем слушать ребят из группы «Добро». Эту группу, я знаю, вы очень любите, обожаете их композиции. Мы, на самом деле, тоже любим их творчество и уважаем. И мне кажется, ребята из группы «Добро» уже стали для радио «Витебск» давно такими самыми настоящими преданными друзьями. Напомню, что коллектив «Добро» — это группа из Казани, состоящая из двух братьев Ивана и Михаила Засидкевича. Иван и Миша являются не только продюсерами группы, не только хорошо поют свои песни, но еще и сами их создают. Но, наверное, такую особую популярность все-таки коллективу принесла песня в 2020 году под названием «Юность», хотя у ребят очень много душевных песен. Я знаю, что когда у них выходит какая-то очередная новинка, она очень быстро становится хитом, и здесь нечего удивляться, потому что их песни всегда находят какой-то отклик в сердцах людей, а все потому, что поют ребята о простом, о житейском, в их композиции всегда есть какая-то надежда на светлое будущее, ну и, конечно же, самое главное, они поют про добро, которое всем нам необходимо в этом мире. Сегодняшняя бранч-премьера называется у нас «На счастье». Песня про людей, про взаимоотношения в паре, про какие-то цели, мечты, планы. Да, не всегда все идет как надо, не всегда все получается, как вы запланировали. И здесь, я считаю, самое главное – никогда не падать духом, не расстраиваться. Ведь это происходит для чего-то. И вот только время, на самом деле, потом показывает, что все было только к лучшему. Давайте слушать новинку, получать от этого процесса удовольствие. Ну и, конечно, мы будем очень рады, если вы после прослушивания перейдете в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск» и оцените сегодняшнюю бранч-премьеру.
0: Бранч-премьера.
2: Привет, Радио Витебск. Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: что этот российский исполнитель под псевдонимом Мод прямо сейчас находится где-то в дороге на Вива Браслав, чтобы выступить на концерте и порадовать фанатов своим творчеством. Но, тем не менее, с этим парнем я однозначно согласна. Тряпки от кутюр никого не сделают богаче. Счастье, ребят, не в каких-то предметах, не в каких-то подарках, не в каких-то вещах и товарах, а счастье в том, чтобы быть рядом со своими родными и близкими и наслаждаться каждым прожитым днем. Так что принимайте к сведению, надеюсь, вы со мной согласны. Но, тем не менее, про звезд мы совсем скоро поговорим. В середине часа состоится программа под названием «Шоу Тайм», где я вам расскажу самые последние звездные новости и сплетни, так что ожидайте. Ну а для хорошего настроения послушаем трек «Satisfy» от Кэлвина Харриса и Джази.
1: Радио Витебск.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Российская певица Клава Кока начала празднование девичника и дня рождения. Вчера ей исполнился 31 год. Кадрами звезда поделилась в соцсетях. По словам Клавы, подруги увезли ее на море и организовали праздник. Вся вилла была заполнена сюрпризами и приколами. На одном из видео появляется подушка с изображением Димы Масленникова. «Мой первый и последний день рождения в качестве невесты», написала звезда. А вот Михаил Галустян вновь женился спустя год после развода. Пара официально зарегистрировала отношения еще в конце июня. Свадьбу Михаил и его избранница Лилия Киосе решили не афишировать никаких пышных торжеств и официальных заявлений в соцсетях. По слухам, поклонники уже давно подозревали, что отношения пары перешли на новый уровень. Лилия появилась на публике с кольцом с крупным бриллиантом, стоимость которого эксперты оценили примерно в 5 миллионов рублей. А вот певица Оливия Родриго в коллаборации с платформой Itzy выпустила мерч в честь грядущего фестиваля Daisy Chain Fields, на котором будут выступать только женщины. В линейку вошли нашивки, браслеты, заколки и другие аксессуары, а также временные тату и карты. Товары разработали 10 американских брендов, принадлежащих женщинам. Цены варьируются от 10 до 150 долларов. Напомним, что мероприятие состоится 29 августа в Калифорнии. Все вырученные средства пойдут на благотворительные проекты для женщин и девочек. На фестивале Родриго выступит вместе с Chapel Roan, Doechii, Cat's Eye и другими артистами. Ну а клип на трек My Humps группы The Black Eyed Peas достиг 1 миллиарда просмотров на YouTube. Отметим, что самая музыкальная работа вышла еще в 2005 году и вошла в 4-й студийный альбом группы под названием Monkey Business. Что касается клипа на эту песню, то это 3-е музыкальное видео коллектива, достигшее такой отметки после Where is the Love и Ritmo. И в завершении певец Джастин Бибер – главный претендент на выступление в перерыве Суперкубка 2027 года. Как сообщает одно издание, организаторы обратили внимание на артиста после его ярких шоу на фестивале Коучелла и выступления в финале чемпионата мира по футболу. Так что у Джастина все впереди. Ну а как там будет, покажет лишь время. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звезды News на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм. Утро. На радио Витебск.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе!
4: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: композицию «Вкусно» от Кати Кейси. Врываюсь в эфир и хочу рассказать вам одну полезную информацию. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ «Шумилина». Всю информацию можно узнать по номеру телефона. Код 33-613-16-18.
1: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм в

0: на ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Новинка.

0: Под этот свежачок под названием Everything's Fine от Алока и Дженнифер Лопес появляюсь здесь в эфире. Кстати, у этой красотки, обладательницы шикарных ног, той женщины, которая застраховала свою пятую точку когда-то на огромную сумму денег и настоящей львицы, по-другому и не скажешь. Сегодня день рождения. Про именинницу, кстати, поговорим немножечко позже, в следующем музыкальном. А сейчас хочется все-таки напомнить вам про нашу сегодняшнюю русскоязычную бранч-премьеру. Не так давно познакомились с вами с песней под названием «На счастье» от группы «Добро». Поддержите ребят, переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост с вариантами ответов уже давно ждет ваших голосований и реакций. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Ну а пока возвращаемся к эфирному плейлисту и наслаждаемся музыкой. В скором времени послушаем трек «You and I» от Медины. Прямо сейчас в динамиках отыграет ритмичная работа под названием «Don't Go Eat» от Камиллы Кабельо. Ну а после музыки от службы информации узнаем свежие новости и прогноз погоды. Всех с пятницей!
1: Музыкальный бранч.

0: Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь, цены от 10 рублей и огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси сегодня проводит совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка, в ходе которой Александр Лукашенко посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. При этом белорусскую сторону всегда хорошо принимают в различных регионах мира, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и других. Такие командировки дают положительный эффект для экономики, так как на уровне глав государств достигаются конкретные и значимые соглашения о развитии сотрудничества. Александр Лукашенко, называя причину, почему решил собрать ответственных и услышать, как реализуются важные договоренности, подчеркнул: главное – это экономика, фундамент, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили мимо цели. Заместитель премьер-министра Юлии Шурейко представил коллективу Министерства лесного хозяйства нового руководителя Сергея Ульдиновича. Президент Беларуси назначил нового главу министерства накануне, 23 июля. Юрий Шурейко отметил, что за последние годы министерство более уверенно встало на ноги, был выполнен ряд важнейших направлений работы. Одним из самых важных факторов были названы продажи. Сергей Ульдинович подчеркнул, что в контексте расширения производственных цехов, деревообработки лесхозов нужно идти в ногу со временем, постоянно обновляться и модернизироваться. Что касается предприятий концерна «Беллесбумпром», то на государственном уровне принимаются решения об увеличении мощности и переработке. Отдельно министр остановился на вопросе учета древесины. Сегодня уже ведется активная работа по созданию новой, более совершенной и обновленной цифровой системы учета. Все текущие недочеты или возможные сбои будут устранены, и этот процесс будет строго отрегулирован, сказал Сергей Ульдинович. Ранее он занимал пост директора Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Разработка веб-портала, посвященного туризму на заповедных территориях, завершается в Беларуси. Создание ресурса заняло около 2 лет. Для него уже зарегистрировано доменное имя ecoturism.by, а в ближайшее время проект планируется запустить. Отмечается, что на портале будет размещена интерактивная карта с подробной информацией о туристических объектах, маршрутах и доступной инфраструктуре национальных парков, Березинского биосферного заповедника, а также лесохозяйственных учреждений. Пользователи смогут ознакомиться с трехмерными турами по музеям, гостиничным комплексом, объектом общественного питания, экологическим тропам и другим достопримечательностям. И это все новости. К этому часу партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: сейчас такие звезды, как Канкс и Теофилиус Лондон, дарят нам в эфире свой трек «Galaxy». Немножечко побывали мы с вами в галактике, а теперь давайте возвращаться в реальность, на нашу прекрасную планету Земля. Кстати, немножечко поговорим о реальности. Все мы с вами любим посидеть в социальных сетях в свободное время от каких-то дел и от работы и просто не замечаем, на самом деле, как тратим время впустую. Так вот, представляете, буквально недавно на эту тему известная певица Мадонна тоже как-то высказалась на просторах интернета. Она сказала, что в наши дни социальные сети дают нам иллюзию, что мы связаны и что у всех нас есть вот этот вот мгновенный контакт с людьми, но на самом деле это ложь. Это, конечно, весело, как она утверждает, посидеть в соцсетях, пообщаться, но буквально, если вы это воспринимаете как какое-то развлечение, а не как абсолютную истину. Поэтому я, отталкиваясь от недавно прозвучавшего трека про галактику, от высказывания поп-королевы, могу сказать только одно. Давайте быть здесь и сейчас, работу работать, делать какие-то дела и делишки, творить и вытворять, строить планы на уикенд, ну и максимум своего времени все-таки находиться в реальном мире. Ну а вот чтобы жилось вам легче и веселее, музыка на любимой волне «Радио Витебск» будет только в помощь. Так что продолжаем бранчевать.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Дорогие радиодрузья, в очередной раз хочу напомнить вам полезную информацию. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Всю подробную информацию вы можете узнать по номеру телефона. Код 33-613-16-18.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Парам-Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Буквально недавно, ребят, на старте этого часа я немножечко заводила тему про реалии, про социальные сети, про то, кто сколько сидит в интернете и сколько мы там времени тратим. Так вот, хочется сейчас немножечко поговорить на эту тему дальше. Все мы с вами любим попереписываться со своими родными, с друзьями, просто с кем-то познакомиться, может быть, даже пофлиртовать. И уверена, что каждый из вас, помимо текстового сообщения, использует различные смайлики, картинки, какие-то необычные интересные мордочки. Все это, в принципе, можно назвать одним словом эмодзи. Так вот, представляете, на просторах интернета прочитала я статью о том, что те самые эмодзи в сообщениях указывают на дефицит любви. Если ваш собеседник не может написать ни одного сообщения без десятка смайликов, возможно, дело не только в том, что он неровно дышит к этим всяким мимишным, так сказать, мордочкам, человеку просто не хватает любви и внимания. Люди, которые постоянно сопровождают сообщения большим количеством смайликов, нередко относятся к истероидному типу личности, так объяснил один психолог. Так вот, по словам эксперта, используя большое количество эмодзи, люди стремятся привлечь к себе внимание и перенести в переписку ту эмоциональность, которую проявляют в обычной жизни. Кроме того, психолог считает, что подобное поведение может быть связано как раз-таки вот с тем самым дефицитом любви и внимания, пережитым в детстве. Желание играть лицом в жизни переносится на письмо. Человек скорее будет каким-то излишне эмоциональным, может быть, даже излишне восторженным или чересчур категоричным. Я, признаться честно, не знаю, верить таким выводам или нет, потому что, когда я переписываю со своими друзьями либо знакомыми, какой-то один смайлик иногда могу поставить. Мне кажется, что эти смайлики помогают нам как-то выразить свои эмоции, да и вообще делают сообщения, мне кажется, более как-то красочнее, и вообще не зря же их создавали в этом мире. В общем, ребят, поделитесь своим мнением, впечатлением, как вы относитесь к этому, насколько часто эмодзи расставляете в своих переписках. И, кстати, в наши мессенджеры, в Viber, Telegram по номеру 7071071 прямо сейчас можете уже отправлять свои привет, поздравления и признания в любви, а также музыкальные заявки, потому что с 13 до 14 на волне начнется музыкальный агент. Будем радовать ваших близких, так что пишите, не стесняйтесь, будем рады там пообщаться. Ну а пока давайте возвращаться к музыке. Всем хорошего дня.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Военный комиссар Витебской области прокомментировал прошедшее под руководством министра обороны Беларуси совещание. На улице Ленина в Витебске появилась проекция дорожного знака. Первомайский район отмечает 86-летие. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-324-33-44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск». Хочу.

Не так давно, дорогие меломаны и просто слушатели «Волны Радио Витебск», я в эфире вскользь упоминала про сегодняшнюю именинницу 24 июля. На свет родилась красивая женщина, потрясающая певица и актриса, настоящая львица. Причем львица не только она по гороскопу, а мне кажется, выглядит она действительно как львица и царица. Сегодня день рождения празднует Дженнифер Лопес. Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен. На самом деле, перечисляя все ее лавры, времени нам просто не хватит. Напомню, что впервые Джей Ло получила известность в далеком 91-м году в качестве танцовщицы группы Fly Girl в одном телешоу. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 97-м году. И, кстати, именно эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус». А вот как раз-таки на музыкальной сцене Лопес дебютировала немножечко позднее, в 99-м, со своим альбомом «On the Six». После этого она выпустила второй студийный альбом, который назывался ее именем Джей Ло, и снялась в фильме «Свадебный переполох». Уверенно смотрели, и вот как раз-таки 2001 год, наверное, принес ей такую мировую известность и популярность. В 2008 году, если пробежаться кратенько по ее жизни, Лопес стала мамой близняшек, а вот в 2011 году уже возобновила, так сказать, свою музыкальную карьеру. В 2013 году получила звезду на Голливудской аллее славы и по сей день радует нас своими хитами и снимается, конечно же, в различных киношках. Кстати, помимо этого, она активно занята общественной деятельностью, ратует за всеобщую вакцинацию, поддерживает Лос-Анджелесский детский госпиталь и выступает как правозащитник. Вот вы знаете, про нее могу сказать одно. Прекрасная женщина, и песни у нее хорошие. Меня, кстати, в наших мессенджерах интересует, что вы, наверное, в ней больше любите? Когда она снимается в кино или все-таки поет песни? Для вас она больше актриса или певица? Кстати, своей какой-то любимой музыкальной работой либо киношкой тоже можете поделиться. Там обсудим все эти дела. Ну, а ее, естественно, мы поздравляем с днем рождения. И нашу бранч-открытку, либо FM-открытку, как хотите называйте, посылаем туда, далеко в Штаты, с наилучшими пожеланиями. Надеюсь, в этот день она почувствует тепло от нас. Ну и, конечно, по такому поводу давайте послушаем именинницу. С учетом того, что у нее последнее время вышло очень много новинок, и они периодически разбавляют наш эфирный плейлист, мы сейчас с вами немножечко поностальгируем, окунемся в прошлое и послушаем ее старый хит. Выбрала достаточно такую динамичную работу для настроения. Называется она «Do It Well».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин в режиме видеоконференц-связи провел совещание с военными комиссарами областей и города Минска. Речь шла о реализации поручения президента, данного на селекторном совещании, относительно направления в армейские ряды тех, кто не желает добросовестно работать в период уборочной кампании. О подробностях совещания сообщила газета «Видвич» со ссылкой на военного комиссара Витебской области. Сергей Куноховец отметил, что обозначены задачи, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Для их выполнения будет проведен комплекс мероприятий, входящих в компетенцию военных комиссариатов, проверка техники, состоящей на учете для нужд вооруженных сил, сверка учетных данных военнообязанных, работающих на предприятиях агропромкомплекса, а также профилактическая и разъяснительная работа среди населения региона в целях осознанного выполнения гражданами воинской обязанности, соблюдения ими безопасных условий труда, трудовой и воинской дисциплины. Кроме того, будет проведена проверка условий проживания, быта, порядка и качества выполняемых работ военнослужащими, направленными Минобороны для оказания помощи в уборке урожая. Военными комиссариатами области налажено устойчивое взаимодействие с местными органами власти для решения проблемы дефицита кадров в агропромышленном комплексе. Общая цель сейчас – мобилизовать совместные усилия и направить знания, умения и навыки людей на обеспечение продовольственной безопасности государства. В Витебской области на сегодня убрано зерновых и зернобобовых культур на общей площади 24 тысячи гектаров или 9% от плана. Средняя урожайность 30 центнеров с гектара. Озимый ячмень убран с 24 тысяч гектаров. 10 районов завершили его уборку. Ушачский, Шумилинский, Глубокский, Дубровинский, Лёдинский, Миорский, Рассонский и Сенинский районы преодолели экватор на уборочное зимового рапса, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облсполкома. На улице Ленина в Витебске появилась проекция дорожного знака, которая заблаговременно предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу. Световая проекция нанесена около 46-го дома. Как отмечают в ГАИ, подобные меры направлены на предупреждение ДТП и создание более безопасных условий как для водителей, так и для пешеходов. Дополнительные элементы организации дорожного движения позволяют повысить дисциплину на дороге и снизить риск опасных ситуаций. Первомайский район отмечает 86-летие. Старт празднику дал танцевальный флешмоб «Первомайские – это мы» с участием представителей трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений. В честь торжественного события на площади флага и герба состоялась церемония занесения на доску почета Первомайского района победителей соревнований по итогам 2025 года. В числе номинантов 16 предприятий и 15 представителей учреждений образования, здравоохранения и культуры. Торжества продолжатся в 16 часов в парке 30-летия ВЛКСМ, куда первомайцы приглашают всех витебян и гостей города. Посетители парка ожидают интерактивные площадки, выездная торговля и цирковые представления. А Витебск Хлебпром испечет и доставит в парк огромный каравай. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25, в Витебске плюс 24 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне начинает работу музыкальный агент.
0: Радио Витебск. День твоего города.
2: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: На часах, девчонки и мальчишки, за 13, обеденное время в самом разгаре. Если вы собираетесь сейчас плотно пообедать или просто как-то легенько перекусить, то, конечно же, хочется пожелать вам приятного аппетита. А я, пользуясь случаем, хочу проанонсировать наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Программа начинается здесь и сейчас. И, естественно, хочется сразу заглянуть в календарь праздников и немножечко про это поговорить. Сегодня, я уже говорила, 24 числа отмечается Международный день заботы о себе. Прекраснейший праздник. И заботиться о себе нужно не только сегодня, а на протяжении всей своей жизни. Но в этот особенный день побалуйте себя чем-нибудь приятным. Сделайте что-то для себя хорошее. Идем дальше по праздникам. Отмечается сегодня День флориста. Если среди ваших родных, друзей, кто-то работает в этой сфере деятельности, создает красивые цветочные работы, однозначно можете поздравить этих людей в нашей программе. А еще сегодня отмечается День заглядывания в будущее. Не знаю, как вы относитесь к теме гадания. Я, на самом деле, от этого далека и, в принципе, сюда стараюсь не лезть. Но, тем не менее, в будущие 60-минутки я однозначно заглянула. Эфир будет наполнен приятностями, вашими приветами, поздравлениями, признаниями в любви. Так что пишите. Вайбер, Телеграм с номером 7071071 в вашем распоряжении.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм. Всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная. 13,49 за 1 килограмм.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Послушали немножечко музыки, а теперь пора возвращаться в эфир и, конечно же, озвучивать все ваши приятности, которые к нам прилетели. Начнем мы с поздравления. Доброго дня, дорогое Радио Витебск. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Иванова Андрюшу. Желаем его 8 лет быть ловким и смелым, сильным и уверенным, сообразительным и жизнерадостным мальчиком. Пусть впереди ждут невероятные приключения, крутые идеи и большие достижения. Будь счастлив и расти здоровым. От подружки Маргариты и ее родителей прилетело вот такое вот замечательное поздравление. Надеюсь, Андрюша услышал его и, конечно же, порадовался. Мы имениннику тоже передаем пламенный привет. Так, идем дальше. Есть сообщение от Александра. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Поздравляю с днем рождения сестру Зуеву Марину. Желаю самое главное и крепкого здоровья, и пусть исполняются все заветные мечты и желания. Также передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персональной супруге Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. Вы у меня самые-самые. Отдельные приветы, как всегда, есть для Елены и Андрея, Саве, Максиму и Игорю передают, соседям Олегу и Вячеславу и всему коллективу радиостанции «Витебск», а всем слушателям Саша передает хороших будущих выходных и по возможности попросил поставить новинку под названием «Прайм» от Миа Бойки. Ну, давайте ее послушаем вместе.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем привет. Это Иван Соловьев. И вы слушаете мою музыку на радио.

0: Резидент.
1: Белорусский диджей по имени Иван Соловьев раскачал наш эфир своим треком «Life It Up», а теперь раскачивать будете его вы, конечно же, посредством ваших сообщений. Жанна передает привет всем слушателям, желает отличного настроения и поздравляет с пятницей. Также есть у нас сообщение от Елены. Добрый день, любимое радио. Всех слушателей с окончанием трудовой недели. Впереди выходные. Привет любимому мужу Андрею. Александру на МАЗе 1372. Вам, Наташа, тоже привет. Лен, я вам тоже посылаю ответный. Ну и продолжаю идти по тексту. Также привет любимому сыну Паше и его семье. С приездом на родину, дорогие наши. Сегодня вечером обязательно встретимся и отдохнем. Пусть приезд и временный, но мы очень рады этому. Всем тепла, добра и хорошей погоды. Лена попросила по возможности поставить композицию «Газ» от Зиверт. Не поверите, сегодня эта музыкальная работа у нас как раз-таки стояла сама в эфирном плейлисте, как раз-таки в рамках музыкального агента. И сейчас будем ее слушать.
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси потребовал ускорить реализацию зарубежных инвестпроектов. Венгрия заблокировала процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Национальная экспозиция Беларуси работает на продовольственной выставке в Джакарте. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск.

0: нашем чудесном летнем городе на часах 13:37 на волне Радио Витебск пока еще продолжается музыкальный агент. Если, ребят, вы хотите порадовать любимых, но не знаете, как это сделать, напоминаю, пишите свои сообщения в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071-071. Все это бесплатно, но если вы успеваете прислать послание до 13:55, то они обязательно, так сказать, в обеденное время прозвучат. Идем по текстам дальше. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрейке. Прекрасного тебе солнечного дня, отличного настроения. Пусть каждый день для тебя будет добрым, продуктивным и приносит радость и удовлетворение. Целую крепко, обнимаю, безгранично люблю. Любящая бабуля Люба написала. Так, передаю привет моему любимому папе Васе и любимой маме Свете. Хорошего вам дня и прекрасных выходных. Дочка Настя, люблю их и целую. Вот такая вот приятность имеется. А также написала нам Анюта. Добрый день, не знаю, что написать, просто хотелось бы пожелать всем хороших выходных. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Лазарева, какую-нибудь популярную. Ну, давайте послушаем Сережу Лазарева, причем с огромным удовольствием.
1: Музыкальный

0: Реклама. Пора в Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: агент.
1: Сейчас хотелось бы уметь немножечко замедлять время или хотя бы его останавливать, чтобы поздравительный сегмент «Музыкальный агент» растянуть, но, увы и ах, такой возможности у меня нет и способности в целом, поэтому сейчас у нас в эфире, так сказать, предпоследний выход в обеденном сегменте. Но, тем не менее, кто уже успел отметиться своим словесным творчеством, большие молодцы, давайте сейчас почитаем. Добрый день, любимое радио. Поздравьте с днем рождения Зуеву Марину. Желаю счастья, здоровья, семейного благополучия и передайте пламенный привет также Зуеву Александру. Анна написала. Есть у нас еще вот такое вот сообщение. Здравствуйте, передаю привет своей подруге Кате. Пусть уже позовет гулять, написала Ксюша. Ну, судя по всему, подружка заскучала. Лето все-таки на улице, хорошая погода, так что будем надеяться, что Катюша услышала послание, и сейчас вы действительно, девчонки, отправитесь в какое-то интересное путешествие, ну, по крайней мере, прогулку себе устроите. Так, к нам прилетело только что такое послание. Привет всем гостям города Браслова. Хорошей погоды на Вива Браслов, отличного отдыха и незабываемых впечатлений от Игоря. Да, у ребят будут большие интересные концерты, мероприятия, поэтому мы, конечно же, вам тоже желаем классно отдохнуть. Ну и, может быть, кто-то, кстати, из нашего города Витебска тоже планирует туда поехать. Так что пишите и рассказывайте, что ждете и как будете проводить время от этого мероприятия. Я, друзья, уже напоминала наши данные. Пишите, не стесняйтесь. Времени осталось буквально минуток 5, но, тем не менее, кого-то поздравить мы в эфире еще успеем.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс», 7043. Звони.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Агент.
1: Только что такие звезды, как Медуза и Генри Камомиль, в своем треке «Don't Wanna Go Home» спели для нас и признались, что не хотят идти домой. Мне кажется, все те, кто сейчас работают в эту пятницу, наоборот, ждут того момента, когда их рабочая смена подойдет к концу, и можно будет действительно уйти на законный отдых, ведь впереди два выходных. Так что, друзья, улыбаемся, пока еще немножечко пашем, ну и, так сказать, действительно ждем конца рабочей смены. Осталось совсем чуть-чуть, полдня. Сейчас, конечно же, не про это говорим, а говорим про ваши приятные, которые у нас еще имеются. В финале поздравительного сегмента хочется зачитать сообщение, которое прилетело буквально недавно. Привет Димуле от Маруси. В ответ на предыдущий привет отвечаем. Мы едем из Витебска на Вива Браслов. Везем хорошую погоду, ждем ярких эмоций. Надеюсь, хватит сил на все. Я, кстати, как раз-таки не так давно, когда озвучивала одно из сообщений, задавала вопрос нашим слушателям. Отзовитесь. Может быть, сейчас тоже кто-то в пути на это ежегодное, так сказать, музыкальное мероприятие. Поэтому чего ждете, как будете проводить время, естественно, тоже можете делиться в наших мессенджерах. Насколько я знаю, там будет из именитых артистов выступать и лирик, и мод. Поэтому уверенно проведете время круто. Эти артисты очень часто радуют нас своим творчеством в нашем FM-пространстве. Поэтому кто будет на их концертах, слушайте, получайте удовольствие от прослушивания. Ну и, конечно, по возможности снимайте себе какие-то памятные видео и фотографии. И потом, кстати, по возможности с нами тоже делитесь. По поводу сообщений. В рамках этого часа все успешно зачитали. Если вы, девчонки и мальчишки, не успели порадовать родных и близких днем, не забывайте, это можно сделать вечером с 19 до 20. Пишите в эти же мессенджеры. Мой коллега Саша Назаренко с удовольствием все почитает. Ну а я заканчиваю пока болтать. В финале часа давайте послушаем немного музыки, потом узнаем свежие новости и прогноз погоды. Ну и, конечно же, вернемся к нашему пятничному бранчу.
0: Музыкальный агент.

0: настроение. В Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси сегодня провел совещание, посвященное поиску способов форсирования реализации наиболее важных инвестиционных программ, реализуемых совместно с зарубежными партнерами. Подробности приводит Пол Первого.
3: На моем уровне мы совершаем немало сложных, тяжелых командировок, как это было в последний раз, когда пришлось посетить 4 страны. Договариваемся. Там, где мы бываем, так без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Мы определяемся по некоторым проектам, где два, где три, а где, вот как мне докладываете вы, в правительстве, я так понимаю, в администрации проработали эти вопросы, по Китаю, допустим, аж два десятка проектов. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации с другой стороны, как это в Индонезии было, Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать. Мы договариваемся о конкретных проектах. Например, как в Омане мы были. Ну, вы знаете, что за страна. Не бедная страна. Очень интересная, Роман Александрович, вы знаете. Хорошая страна. Кстати, они нам выделяют территорию, землю. Там и так ее лишней земли нет. Но самое главное, они готовы и заявили желание построить у нас целлюлозно-бумажный комбинат, что нам крайне необходимо, уже много раз подчеркивал. Я как пример это привожу. Крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу, с воздуха перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. То же самое по сельскому хозяйству. Там на скалах и в горах не вырастешь продукты питания. И они очень много закупают. Готовы. Мы с султаном давно, ну, дружны даже. Готовы работать. Опять, Роман Александрович, знаешь, что такое личные отношения на Ближнем Востоке? Без этого не может быть никаких проектов. Поэтому договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам. Видя это, я поручил главе администрации подготовить сегодня совещание. Пусть ответственные лица от имени правительства, других органов власти скажут, а что же сделано? Побыл президент, договорились. Я стараюсь, чтобы в результате визита командировки окупались несколько раз. Это и происходит, но нам этого мало. Нам надо продавать свои технологии, продавать свою продукцию, которую мы производим и которая нужна в этих странах. Мы же просто так не ездим. Вот, допустим, в Индонезию поехали, одно из предприятий «Маск» поставляет туда с оплатой больше 1000 единиц техники своей. Только в этом году. И не только, но я к примеру говорю. Поэтому эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты. Чтобы это все не утонуло. Вот договариваемся, и все это где-то утонет. Вот суть вкратце сегодняшнего мероприятия, чтобы не заволокитили, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили так это мимолетом и мимо цели. Но кроме этого и министры, и премьер-министр же совершают соответствующие командировки. Ну, это все хорошо, это дипломатия. Но съездили, а результат? Дмитрий Николаевич, вы как бывший посол, бывших не бывает, должны это четко понимать. И вы как человек системный должны держать это все на контроле. Никто не должен мимо кассы прилететь. Поэтому, будучи озабоченным результатами командировок, прежде всего на самом высоком уровне, я вынужден был назначить это совещание и послушать наших ответственных лиц и правительства, других должностных лиц, как реализуются обозначенные проекты. И это элемент президентского контроля реализации важнейшей договоренности с зарубежными странами.
2: Александр Лукашенко потребовал ускорить реализацию зарубежных инвестпроектов, а также поручил использовать государственный финресурс для закрепления белорусских предприятий на внешних рынках, отмечает Белорусское телеграфное агентство.
0: В мире.
2: Венгрия на техническом совещании заблокировала следующие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз, сообщает портал Евроактив. Таким образом, Украина и Молдова пока не смогут приступить к официальным переговорам по реформам в сфере внутреннего рынка и конкурентоспособности. Еврокомиссия надеялась открыть оставшиеся переговорные группы до конца лета, однако в отсутствие прорыва в переговорах прогресс невозможен до 1 сентября, когда запланировано следующее техническое заседание. Представитель правительства Венгрии отказался от комментариев, отмечает Белта. Беларусь представлена на продовольственной выставке Food and Hospitality Indonesia 2026 в Джакарте. Национальная экспозиция выступает в качестве диалоговой площадки и места встречи бизнеса двух стран. Прямые переговоры с ритейлерами и представителями деловых кругов позволяют усилить векторы сотрудничества. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-25. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 46%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону до плюс 25. В Витебске 22-24 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Всем очередные приветы от меня. Не так давно, друзья, мы с вами прекрасно провели время в рамках музыкального агента. И прошлая 60-минутка по-настоящему была такая теплая. Я бы, знаете, сказала немножечко домашняя. А все благодаря вам за ваше послание, которое вы писали. Хочется сказать огромное спасибо. Ну а теперь будем возвращаться, как и обещала, к нашему бранчу. И дальше наполнять финал трудовой недели классной музыкой. Кстати, пользуясь случаем, хочется напомнить, не забывайте про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Голосуйте за нее в телеграм-канале под названием «Радио Витебск». И вот как раз-таки в следующей получасовке мы обязательно будем подводить с вами итоги. А пока всем пожелаю хорошего дня.
0: Радио Витебск.

0: слушай свое.
1: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Бранч со звездой.
5: Дорогие наши радиослушатели, мы сегодня держали это очень долго в тайне, а все потому, что звездная жизнь, она на самом деле очень забита плотным графиком, она непредсказуемая. И сегодня, на самом деле, мы держали вот этот вот маленький сюрприз для вас, чтобы немножечко все это дело подогреть, а на самом деле есть что подогревать, потому что в эту жаркую летнюю пятницу прямо сейчас в рамках музыкального бранча мы будем выходить на связь с талантливой российской певицей, красивой, улыбчивой девушкой, счастливой мамой и женой, талантливой, популярной. Вот, ну не могу подобрать я еще каких-то слов. Она действительно прекрасна. Юлиана Караулова из России, из Москвы, прямо сейчас с нами здесь на связи. Юлиана, здравствуй.
6: Здравствуйте все. Ой, так приятно. Столько приятных теплых слов. Не все, наверное, про меня, но мне очень приятно. Благодарю.
5: Мне кажется, не скромничай в эфире. Ты действительно потрясающая, очень светлая. Мне кажется, с такой вот замечательной какой-то энергетикой. Юлиан, мы тебя всей команды «Радио Витебск» сейчас хотим поздравить в эфире. И сразу хочется сказать, что музыка всех нас объединяет. И сегодня нам очень приятно твою радость разделить, несмотря на вот это вот расстояние. У тебя в эту прекрасную дату, 24 июля, вышла новая песня под названием «Самолеты». Я знаю, что для любого артиста это всегда очень значимо, и это своего рода праздник, поэтому принимай от нас поздравления.
6: С удовольствием принимаю. Еще раз благодарю, друзья. Добавляйте на любой цифровой площадке, которой вы пользуетесь, себе песню, слушайте. Конечно, для любого артиста очень важно. И вот ваше внимание для нас это, конечно, самое-самое главное. Извините за это слово, почему-то пришло оно, валюта, но, конечно, это то, ради чего мы все артисты реально бьемся.
5: Я хочу от себя лично сказать, потому что, естественно, уже немножечко ее прослушали перед тем, как запустить в эфир. Юлиан, песня получилась хорошая. Называется, как уже говорила, «Самолеты». Расскажи, пожалуйста, нам, о чем вообще песня, о чем повествуется, что хотелось тебе донести до слушателей через эту песню?
6: О том, что любовь может быть светлой и прекрасной, о том, что это не обязательно драма, о том, что не везде присутствуют стереотипы и клише, и у всех, каждого свой путь, своя история, она абсолютно точно может быть светлой и такой, о которой мечтается.
5: А вообще, как долго работали над этой песней, как она создавалась?
6: Ну, работали, на самом деле, достаточно продолжительное время. У нас было несколько вариантов аранжировок, вообще кардинально разных по стилю. И изначально песню написал Даня Рувинский. Это автор, который очень много работал с Костой Лакостой, с Лолитой и со многими другими артистами. Изначально, несмотря на такой позитивный посыл, она была, ну, если можно сказать, дарковой, и был совершенно другой продакшн. Мы ее видоизменили, записали туда духовую секцию, такую яркую, трубы живые в песне. Вот, и она заиграла новыми красками.
5: То есть вы добавили в нее как раз-таки нотку позитива?
6: Да-да-да.
5: Ты знаешь, вот весной у тебя вышла песня «Лотос», сейчас у тебя вышла песня «Самолет», и если прослушать одну и вторую, они немножко, не немножко даже, они по звучанию получились действительно такие легкие, позитивные, летние, и вот мне кажется, как раз-таки твои вот эти вот видоизменения в песнях, как ты говоришь, что-то там меняете, оно действительно отражает, мне кажется, тебя вот как личность, твою вот эту внутреннюю энергию, потому что, глядя на тебя, как я уже сказала, ты действительно потрясающе выглядишь и всегда улыбаешься.
6: Спасибо большое, спасибо. Буду надеяться, что так и есть.
5: Оттолкнувшись от названия «Самолеты», не могу не задать вопрос. Ты вообще сама по себе боишься летать?
6: Честно, нет, вообще.
5: То есть, как бы, любишь путешествовать, и как раз-таки самолеты – это, в принципе, прекрасный вид транспорта, который нас может доставить быстро в любую точку.
6: Ну да, я не могу сказать, что я прям люблю путешествовать на самолете, но объективно, наверное, это один из самых удобных видов транспорта.
5: Угу. Юлиан, видела и слышала, что у тебя осенью 28 ноября в Москве состоится сольный концерт. Уверена, это будет круто. Чем будешь радовать слушателей и зрителей, которые туда придут? Я имею в виду, это будет, наверное, вот исполнишь там все-все-все песни за свою уже, кстати, немалую карьеру, или это будет более, наверное, такие прям вот последние какие-то работы в большей степени?
6: Ну, все-все-все не получится, это мы к утру только разойдемся. При всем желании все-таки за большое количество лет накопилось приличное количество произведений. Но, конечно, я исполню самые яркие хиты, самые значимые. Обязательно спою новые песни. Даже думаю, что мы сыграем с музыкантами те треки, которые, возможно, к тому моменту еще не выйдут. Так что будут сюрпризы. И это будет такое, знаете, честное, откровенное, возможно, в чем-то даже прямолинейное общение с моими зрителями, потому что площадка относительно небольшая, и она позволяет добавить вот какой-то такой в хорошем смысле интимности и камерности, что мы, в общем, и намереваемся сделать.
5: Ну, хочется здесь добавить нашим дорогим радиослушателям, если, ребят, вы в Москве будете как раз-таки в ноябре месяце, обязательно сходите на сольный концерт Юлианы Карауловой.
6: Обязательно, да. Я вас жду.
5: Вот. Юлиан, хочется тоже поговорить с тобой по поводу, раз концерта уже заговорили. Уже пошла подготовка к этому масштабному мероприятию. Меня всегда, кстати, интересовало, когда артисты анонсируют свои сольные концерты, за сколько времени они начинают вообще готовиться к этому?
6: Ну, я знаю, что вот такие большие стадионные концерты, не буду называть имена, мои коллеги начинали там по-разному готовить, кто за 2, кто за 3 месяца, но вообще это такой срок, за который как раз вот можно успеть все подготовить. У нас не стадионный концерт, но тем не менее мы тоже, конечно, готовимся заранее, мы уже обсуждаем концепции, мы обсуждаем то, как будет выглядеть сцена, то, какой состав, у нас будут специальные аранжировки, будет, естественно, вот как в последних песнях представлена духовая секция, и поэтому, конечно, все треки зазвучат немножко по-другому. И мы уже делаем аранжировки. Ну, соответственно, вот такую вот предварительную работу, которую нужно делать непосредственно перед самими репетициями, мы сейчас ее уже делаем. Обсуждаем костюмы, думаем о визуале и так далее.
5: Ну, я уверена, это будет красочно, ярко, запоминающееся и масштабно. Поэтому мы, конечно, тебе желаем удачи и вдохновения. Я хотела бы у тебя спросить, вот как, если не секрет, сейчас проводишь лето? Какие у тебя вообще планы творческие, может быть, не творческие? Может быть, планируешь сейчас сделать какой-то небольшой перерыв и отдохнуть, попутешествовать?
6: Я работаю, вот езжу на гастроли, работаю в Москве. Планирую, на самом деле, вырваться где-то на недельку в отпуск, вроде как получается. Но это такая, скорее, все-таки незапланированная спонтанная акция, потому что изначально вот так заранее никакой отпуск я не планировала. Вот. Ну, соответственно, занимаемся, опять же, планированием концерта, готовимся, много занимаюсь спортом. Вообще стараюсь наслаждаться летом, и я вот из тех людей, которые не чтобы не любят, но считают, что не уезжают летом из города, это абсолютно вообще здравое решение, потому что у нас очень классно летом, я лето люблю, как и многие, есть чем заняться, есть где погулять, и вот прям вот хочется насладиться этим классным сезоном в городе.
5: Юлиан, не могу не спросить. Только вот заговорили с тобой, затронули тему немножечко спорта. Я, как человек тоже, который любит физическую активность, видела, что ты в мае месяце, если мне память не изменяет, в Лужниках не только пела, но и принимала участие в одном спортивном мероприятии. У вас там проходила, по-моему, тренировка. Как решилась ты вообще там поучаствовать? И сама часто тренируешься? И что вообще любишь из мира фитнеса?
6: Да, это была такая знаковая, на самом деле, очень красивая тренировка на арене стадиона «Лужники». Было больше 4000 человек.
5: Обалдеть!
6: Это было, правда, очень красиво. Ну, это было, честно, ответственно и волнительно, потому что, во-первых, тренировка начиналась рано, там, по-моему, около 9, что ли, утра. Вот, и, соответственно, в 9 утра мне нужно было быть уже не просто проснувшейся, но и все-таки...
5: боевой готовности.
6: Товарно выглядящей, назовем это так. Потому что, конечно, пришло очень много людей, была съемка, в конце тренировки я пела, нужно было собраться, подготовиться. Вот. Ну и я всю тренировку делала вместе с девчонками, несмотря на то, что на самом деле это была сложная тренировка. Ее проводила Самира Мустафаева. Вот. И она так, я скажу, не щадила собравшихся, потому что...
5: То есть раз пришли, надо поработать.
6: Да, было довольно интенсивно. Вне зависимости от того, что, безусловно, были люди с разным уровнем подготовки. А что касается вопроса про мой личный
5: да,
6: спорт...
5: Да, какими фитнес, каким видом фитнеса?
6: Вот последний, наверное, год я плотно занимаюсь пилатесом. Стараюсь, если есть такая возможность временная, делать это там порядка трех раз в неделю. Но вот не всегда получается 3, иногда 2 раза в неделю.
5: Ну, я могу сказать одно. Выглядишь ты на самом деле фантастически. Мне кажется, с каждым годом ты становишься только лучше и краше. Прекрасная, стройная, позитивная. Причем, как я уже сегодня тоже говорила в эфире, счастливая жена и мама. Юлиан, большое тебе спасибо за то, что ты нашла время в своем плотном графике, вышла с нами на связь. Все-таки сегодня мы объединили, так сказать, две страны, Россию и Беларусь, и премьерим твою новую работу «Самолеты». Поэтому еще раз всей нашей команды «Радио Витебск», мы тебя поздравляем. И, конечно, если ты вдруг когда-нибудь окажешься здесь, в Витебске, ну, на Славянском базаре, к примеру, почему бы и нет?
6: Конечно, окажусь.
5: Мы будем очень рады исходить и на твои концерты, и увидеть тебя у нас здесь в эфире.
6: Спасибо большое. Я, в свою очередь, призываю вас еще раз слушать мою новую песню. Жду вас на своем концерте в Москве, если вдруг надумаете к нам приехать. Передаю большой привет Витебску, Беларуси. Обожаю вашу страну. С удовольствием всегда туда приезжаю. Кстати, давно не была.
5: Вот, значит, есть повод заехать.
6: Да, да, да. Спасибо огромное за такое количество теплых слов. Мне, правда, очень приятно.
5: Спасибо и тебе большое. Отпускаем тебя из эфира. Хорошего тебе дня. Ну и...
6: И вам тоже.
5: Спасибо. И как говорил друзьям, прямо сейчас мы премьерим замечательную летнюю песню под названием «Самолеты» от Юлианы Карауловой. Так что делайте звук динамиков громче. Всем приятного прослушивания.
0: «Бранч со звездой».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко провел совещание по реализации ключевых инвестпроектов за рубежом. Венгрия заблокировала процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. В Китае молния ударила в ракету во время запуска с космодрома. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: Не знаю, как вы, друзья, я до сих пор не могу отойти от релиза новой композиции «Самолеты» от Юлианы Карауловой. Не только приятно пообщались с этой прекрасной девушкой, но и действительно послушали ее новую работу в эфире. Песня получилась очень такая романтичная, легкая, летняя, поэтому если вам тоже она приглянулась, то, как говорится, забирайте в свой плейлист и не благодарите. Сегодня пятница у нас очень богатая и щедрая на музыкальные новинки, и я говорила, что 24 числа отмечается Международный день заботы о себе, и вот как раз-таки мы о вас в музыкальном плане сегодня хорошо позаботились. Настало время вспомнить и про нашу бранч-премьеру. Сегодня на старте программы мы запускали в эфир композицию «На счастье» от ребят из группы «Добро». Напомню, что это музыкальный коллектив из Казани, состоящий из двух братьев, Ивана и Михаила. Ребята не только являются продюсерами своей группы и потрясающе поют песни, но еще самое важное, что их сочиняют. Ну и, естественно, их творчество откликается в сердечке каждого из нас. Сегодняшняя новинка, напомню, называлась «На счастье». Песня про любовь, про людей, про взаимоотношения в паре, про чувства, про какие-то цели, мечты, планы. Не всегда, как я уже говорила, сегодня все идет как надо, не всегда все у нас получается, как мы себе прописали. Но здесь самое главное не расстраиваться. Есть такая хорошая фраза: у плана на нас, точнее, у Бога на нас есть свой план. Поэтому, мне кажется, вот когда что-то идет не тем путем, нужно выждать время. И потом, с течением энного количества времени, вы понимаете, что все было на самом деле только к лучшему. В общем, давайте новинку вспомним, немножечко послушаем, а потом пробежимся по результатам голосования.

0: счастье.
1: Прослушав эту песню, мне захотелось всем сейчас в эфире пожелать счастья, удачи и везения. И как раз-таки мысленно, виртуально отправить вам тот самый клевер на удачу. Надеюсь, вы его через свои динамики мысленно тоже словили. И пускай действительно в вашей жизни все будет хорошо. Ну а теперь переходим к результатам голосования. От, так сказать, на протяжении 4 часов можно было активничать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». У меня пост перед глазами. И результаты у нас действительно потрясающие. А по-другому и не могло быть, как сказала группа «Добро любит практически каждый». 74% слушателей решили, что новинка класс. Только 21% решил, что можно слушать. И 5% всего лишь проголосовали, что не мой вариант. В общем, сегодня положительные реакции у нас побеждают. У нас есть одно красное сердечко еще, кстати. И нам поставили обезьянку с закрытыми глазами. Вот такие вот у нас прилетели реакции. Вам, друзья, огромное спасибо за обратную связь. Спасибо за то, что голосуете постоянно. Мы это на самом деле очень ценим. Ну и, естественно, с новой музыкой в рамках бранча будем знакомиться уже с вами на следующей неделе.
2: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно и повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если

0: Наши и наши часы не пробили 15.00. Успеваю залететь в эфир по трек Life Like This от Crash Adams. Ну и будем потихонечку с вами прощаться, потому что программа «Музыкальный бранч» на сегодня подошла к концу. Всех еще раз поздравляю с пятницей. Желаю вам прекраснейших выходных. Ну и, конечно, в эту дату, 24 июля, поздравляю всех с Международным днем заботы о себе. Любите себя, берегите себя, принимайте себя со всеми своими достоинствами и недостатками. Ну и, конечно, стремитесь стать лучшей версией себя. Я тоже пойду сейчас немножечко о себе позабочусь. Между работами устрою небольшой себе перерывчик и отдых, но обязательно к вам вернусь в понедельник. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси провел совещание о путях ускорения работы по ключевым и инвестиционным проектам с зарубежными странами. Александр Лукашенко рассказал, как контролирует вопрос качества в промышленности. Подробности приводит Пол Перво.
3: В части экспорта в начале этого года наши предприятия сработали неплохо. Экспорта в целом. Я хочу, чтобы понимали все, я премьер-министру персонально на второй день его работы поручил: посмотри внимательно за нашими предприятиями промышленности и промышленностью в целом. Меня беспокоит, несмотря на небольшой рост промышленности, слава богу, падения нет, вы информируете, что по экспорту неплохо, это главное. Потому что у нас экспорт-ориентированная страна, зачем производить, если продать не можем. И обращал ваше внимание на качество. Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба президента, посмотрел. Они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замечания от наших людей. По Атланту там, что такое? Я, конечно, понимаю, что кто-то там пишет, я увидела какую-то царапину на холодильнике. 2 года эксплуатировала холодильник, увидела царапину. Ну хорошо, но если ты на новом холодильнике видела царапину, в магазине не надо было покупать этот. Там же не один холодильник стоял. И это есть. Но дыма без огня не бывает. И у нас Атлант, наверное, не в самом лучшем состоянии сейчас. И где мое требование по качеству? Я пример привел. Это касается не только Атланта. Поэтому министр должен зарубить себе на носу, что даже мелочь от людей у меня это на контроле. Я не хотел бы, чтобы, присаживайся, у меня складывалось о вас плохое впечатление, а через вас о правительстве. И премьер-министр должен понимать, что у нас в среднем температура вроде бы неплохо, и экспорт идет, но есть 3-4-5 предприятий, а это не просто предприятие, а целое объединение, холдинги, производственное объединение, которые у нас ни шатка, ни валка работают. Надо разбираться немедленно и пресекать это на корню, особенно по качеству. Но если вы не можете объемы произвести такие, ну сделайте качественный продукт, чтобы люди хотели купить ваши товары.
1: В мире.
2: Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней с 2 августа до 31 октября. Об этом сообщает Белт со ссылкой на агентство «Украинские национальные новости». Ранее законы поддержала Верховная Рада. Военное положение и всеобщая мобилизация были введены в Украине 24 февраля 2022 года. Это будет уже 20-е продление данных режимов. В Польше произошла утечка данных почти 400 военнослужащих элитной воинской части, важной для национальной безопасности, сообщает РМФ-24. Инцидент затронул 392 солдата из учебного центра связи и информационных технологий польской армии в Зеджа. Этот центр – единственное место в вооруженных силах Польши, где ведется комплексная подготовка специалистов, отвечающих за безопасность армии в области связи, IT, систем управления, кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы. Официальная утечка была названа инцидентом. Виновных не установили, расследование продолжается. В Китае на космодроме Сичан во время запуска в ракету ударила молния, пишет Ньюсбай. Спустя 35 секунд после старта, когда ракета уже находилась на высоте нескольких километров, молния попала в головной обтекатель и через корпус носителей и работающие двигатели ушла в землю. Несмотря на удар, ракета-носитель продолжила полет в штатном режиме и успешно вывела на орбиту спутник. Космическая техника оснащается специальной защитой от таких природных явлений. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет». Автомаркет.

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
3: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Активный инвестпакет Беларуси и Китая включает около 80 проектов на 5 миллиардов долларов. У берегов Румынии взорвалось сухогрузное судно с углем из США для Украины. Сейм Латвии проголосовал за запрет ввоза в страну книг, газет, игрушек из Беларуси и России. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: слушает.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: в Витебске 16 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Без волокиты. Сегодня на совещании Александр Лукашенко потребовал ускорить реализацию зарубежных инвестпроектов. Подробности приводит Пул Перво.
3: Часть экспорта, как вы меня информируете, в начале этого года наши предприятия якобы сработали неплохо. В ходе состоявшегося большого визита в адрес нашей страны также было высказано немало добрых слов и обозначено планом. То, о чем я говорил. Вместе с тем давно известно, что для успешного освоения рынков, особенно дальних, простой торговли сегодня мало. Чтобы работать в Китае, особенно в Китае и других странах, простой торговли мало. Это мы видим даже в России. Считайте, как одна страна мы работаем в экономике с Россией. Простой торговли мало. Задача решается через кооперацию. Вынос финишного производства ближе к потребителям. Создание на месте своих или совместных объектов логистики и производства. То есть каждый, как и мы, пытается на технологиях белорусских там, или мы на технологиях китайских притянуть себе производство. И создать здесь предприятие. Инструментарий для достижения этих целей имеется, причем многое сделано за последние месяцы. Заложили инвестиционную составляющую в программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги и прежде всего Африки на 26-30 годы. С Китаем с 1 января этого года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В мае принята новая директива

0: президента с четким акцентом на привлечение прямых инвестиций. Можно сказать, выстрадали пул из 60 проектов, ну, некоторые не проекты, а идеи, на сумму порядка 6 миллиардов долларов для привлечения инвесторов. Вроде бы ничего, 60 проектов, 6 миллиардов долларов. В июне 26 года Совет Министров наконец утвердил стратегию развития мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах СНГ и дальние дуги. Без этого никуда. Никто вашу технику покупать не будет, если он не будет видеть, что там можно ее подремонтировать, гарантийное обслуживание осуществить и обслуживать в перспективе. Эти документы не должны лежать мертвым грузом, должны стать руководством к действию. Кратко я уже об этом говорил. Причем к немедленному действию, без волокиты. По моим ощущениям, разворачиваемся все равно крайне туго. Я тоже об этом говорил, поэтому я решил назначить это совещание.
1: Активный инвестпакет с Китаем включает около 80 проектов на 5 миллиардов долларов. Об этом заявил на совещании первый вице-премьер. По словам Николая Снабкова, инвестпроекты можно разделить на несколько групп. Это не только те, которые реализуются в Беларуси, в первую очередь на площадке индустриального парка «Великий камень», но и совместные проекты с рубежом, а также несколько на территории самого Китая. С хорошей динамикой появляются новые проекты. Идет активная стадия проведения годов промышленной кооперации, которыми в белорусско-китайском сотрудничестве объявлены 2026-2027 годы.
2: В мире.
1: У берегов Румынии произошел взрыв на сухогрузе «Кристиана», который вез уголь из США в Украину. Предварительные оценки указывают на то, что повреждение судна получило в результате попадания морского беспилотника или взрыва морской мины, заявило румынское управление по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел минувшей ночью. Экипаж сообщил о повреждениях и первоначально запросил помощь. Позже капитан отменил запрос на эвакуацию, подтвердив, что никто из членов экипажа не пострадал. Судно своим ходом направилось к берегу для проведения технического осмотра и ремонта. Латвийский Сейм в срочном порядке принял поддержанные правительством поправки к законодательству, предусматривающие запрет на ввоз в Латвию книг, газет и игрушек из Беларуси и России. Об этом сообщают латвийские СМИ. Поправки были одобрены 66 депутатами, 8 проголосовали против и столько же воздержались. В список вошли печатные книги, газеты и другая продукция полиграфической промышленности, одежды, игрушки, видеоигры и спортивное оборудование, происходящее из России и Беларуси. Точный перечень подпадающих под ограничения позиций определит кабинет министров Латвии. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток сокосодержащий «Любимый» – гранаты земляника 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений. Ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидромет. Там партнер турагентства «Ава».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-парк. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Ребятушки мои хорошие, 16.1 в нашем городе. Кто-то считает уже минутки до завершения рабочего дня, ну и как следствие рабочей недели. Не хотелось бы опять орать из динамиков вашего приемника. Ура, пятница, вот это все. Потому что сами знаете, что все славится, все показывают дела. Поэтому то, что сегодня пятница, значит, во-первых, буквально через минуток 20 будем играть в пиццеедов, разыграем пиццу вам, так сказать, на праздничный стол, там, я не знаю, когда вы отоварите сертификат, может быть, на выходных, может, на следующей неделе, неважно. И еще есть прекрасная вещь, выходные и вообще в целом, сертификаты в баню, это очень хорошо. И вот два таких мы тоже разыграем в течение всего времени, когда хорошая компания будет иметь место в эфире. Александр Анатольевич Назаренко, это я один. Напомню, что Анастасию Дроздову мы отправили на Vivo Brussels. Она там, значит, будет по-модному, молодежному вот это вот брать интервью, проникаться музыкальной и прочими культурами. Ну, а мы вот с вами по старинке здесь, дома, будем получать удовольствие от этой пятницы.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: красавцы мои, у нас впереди небольшая реклама, после которой рубрика «О, как всегда, интересная, важная, запоминающаяся, и в данном случае поговорим о нас, любимых».
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
8: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
9: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
10: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
11: О как!
0: Не, ну конечно, друзья, я уверен, что мои коллеги упоминали, что сегодня прекрасный праздник отмечается. Называется он «День заботы о себе». И вот тут надо немножечко остановиться нам всем. Немножечко, так сказать, да, себе лично. Потому что вот в этой гонке сумасшедшей мы летим, волосы назад, как говорится. Мы всегда в каких-то проблемах. И забываем о том, что наше здоровье, оно не железное и нервы не резиновые. Вот, поэтому придумали 24 июля специально такой праздник, который и называется Международный день заботы о себе. И напоминают, что именно, почему 24 июля? Потому что 24 часа в сутках. И вот мы в эти все 24 часа мы забываем, что надо о себе думать. Только думаем о себе, когда спать уже хотим, когда уже все, нас как срубило, и мы уже дрыхнем тогда. Так вот. 24 часа, 7 дней в неделю нужно думать о своем здоровье, любимом. Всегда нужно находить немного времени для себя. Помни, что основная масса проблем со здоровьем возникает из-за неправильного образа жизни, переутомления, стрессов этих. Поэтому обязательно сегодня, уже прямо с этой минуты, если вы про этот праздник не слышали, находите пару часов для оздоровления, релакса, приготовления натуральной полезной пищи. Вот сейчас, может, на работе вы находитесь, все уберите в сторонку. Релаксируйте там, это, примите позу из йоги, это собака мордой вниз, ну или там, что вы еще знаете. Это просто из йоги я единственное, что знаю, поэтому я вспомнил. Так вот, вот этот вклад в себя непременно окупится сторицей, меньше придется посещать медиков и тратить деньги на лекарства. А это копеечка, а лучше эти деньги в пятницу потратить на что-то более важное.
10: Хорошая компания лучше, чем

0: «Любимая волна» продолжает кормить любимых радиодрузей не обещаниями, а конкретной вкусной едой. В данном случае, в ближайшем будущем, игра под названием «Пиццееды». Но до этого момента есть, друзья, предложение послушать программу о кино под названием «Длинный дубль». Как всегда, Галя Захарова расскажет что-то интересное.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Мечта режиссера Джозефа Косински снять фильм, в котором бы встретились персонаж Брэда Питта из «Формулы-1» и герой Тома Круза из «Дней грома», пока не воплощается. Но студия Paramount активно включилась в разработку «Дней грома 2». На место главного постановщика претендует Джонатан Левин. Ну а главную роль, конечно же, может исполнить только один человек в мире. Оригинальный фильм, снятый покойным Тони Скоттом, вышел летом 90-го года и заработал в мировом прокате 160 миллионов долларов. Том Круз сыграл Коула Трикла, неопытного и заносчивого гонщика, который присоединяется к команде, соревнующейся в NASCAR. Но чтобы добиться успеха, он должен разобраться с профессиональными и личными неурядицами. В фильме также снималась Николь Кидман, будущая бывшая жена актера. Интересно, захотят ли создатели вернуть ее персонажа? К слову, когда в последний раз Paramount снимала сиквел фильма Тони Скотта, студия получила Top Gun Maverick и более миллиарда долларов в мировом прокате. За кадром. В Голливуде не перевелись люди, готовые тратить ресурсы на смелые полнометражные проекты режиссера Ридли Скотта. Sony Pictures, по информации источников издания Deadline, планирует взять под крыло потенциально следующий фильм легендарного постановщика – экранизацию романа «Остров сокровищ». Главную роль в фильме исполнит Хью Джекман. Сам Ридли считает, что все предыдущие адаптации романа Роберта Льюиса Стивенсона – детская ерунда. Его лента будет совершенно другой – взрослый и злой. Главный герой повествования – мальчик, который находит карту сокровищ, но не простых, а мифических. Он отправляется в морское путешествие, чтобы найти бессмертный клад, однако по пути сталкивается с Джоном Сильвером, харизматичным пиратом, готовым в любой момент предать. Сперва кинематографист предложил 20 веку заняться совместной постановкой «Острова сокровищ», но получил отказ. В первую очередь, потому что 20 век принадлежит Диснею, а у них есть собственная пиратская франшиза, и конкурирующий проект студии не нужен.
1: Длинный дубль.
0: Одиссея Кристофера Нолана на пути к экранизации наступила на любимую мозоль триллионера Илона Маска. Когда стало известно, что Лупита Нионго сыграет Елену Прекрасную, Маск написал: «Нолан потерял моральный авторитет». Теперь Илон обещает, что до конца года его искусственный интеллект Грок сделает полнометражную экранизацию «Одиссеи», исторически верную и соблюдающую авторский замысел Гомера. Также ему понравилась предложенная одним из комментаторов идея дать 100 миллионов долларов Мэлу Гибсону и получить фильм с правильными доспехами, оружием, кастингом и диалогами прямиком из первоисточника на древнегреческом языке. Гибсон, конечно, справится. Исторические фильмы, прямо скажем, его конек. «Храброе сердце», «Апокалипсис» и «Страсти Христовы». Проблема только в том, что кинематографист занят постпродакшеном «Страстей Христовых. Воскрешение». Вряд ли он согласится снять еще один полнометражный фильм прямо в этом году. Но когда-нибудь потом вполне может быть. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: компания на радио Витебск.
1: Пиццееды!
2: Дружочки мои, вот наступил момент, как хотел сказать, откровения. Можно так назвать. Итак, игра «Пиццееды», в которой играет огромное количество людей. Все во имя круглого вкусного создания, которое называется пицца. И достается она самому быстрому, проворному человеку с богатой фантазией. Ну, вообще, наверное, здесь везение в большей степени играет роль. Так, ну, Viber 7071071, именно туда я принимаю ваши варианты ответов. Как всегда, есть некое слово. Мы соединяем два ингредиента. Получается одно слово. Ваша задача — догадаться, что соединилось. И вот эти вот две составляющих из этого слова прислать как раз-таки туда, куда я сказал, на Viber. Еще раз повторю, 7071071. Кто быстрее, тот пиццу получает. Сертификат на пиццу у нас забирать. Потом идете пиццу забирайте. Короче, хорошая вещь. Приятные хлопоты. С учетом того, что пятница, хорошее у всех настроение. Значит, слово я сегодня решил какое-то такое простое получилось. Пойдем по фруктам-ягодам. Готовы? Итак, как вы считаете, какие два ингредиента входят в слово «яблжовник»? Яблжовник, пожалуйста, Viber 7071071. Через пару минуток подведем итоги.
1: Пиццееды.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск.
6: Пиццееды. Подведем итоги нашей веселой, очень быстрой, стремительной игры «Пиццееды». Некоторые обижаются за эти. Ой, вы даже мое сообщение не прочитали, не открыли. Ну, я же вижу на компьютере, да, все. Вообще, я вам хочу сказать, что сегодня, наверное, ни одного неправильного ответа не было. В слове «яблжовник» все увидели и яблоко, и крыжовник. Но я же говорил, что задание пятницы должно быть простое. Вот. Но быстрее всех оказался человек. Вот как раз-таки ее сообщение я открыл, и она самая первая. Причем человек совсем недавно на нашей волне, судя по сообщениям. Зовут Ксения. Ксения, я вас поздравляю. Номер телефона заканчивается на 93-13. Именно она, яблоко и крыжовник, написала быстрее всех и отправила. Значит, что хочу сказать, ребята мои хорошие. Значит, не надо расстраиваться, да, будем играть в понедельник в пиццеедов. И через часик, даже меньше, у вас будет эксклюзивное право еще и обогатиться сертификатом в баню, в банный дворик. И так два раза так поиграем через час, да, и потом еще и через два часа. Поэтому вот такая вот хорошая у нас пятница. Любите баньку? Успехов, удачи, держитесь любимой волны. Это хорошая компания.
7: Пиццееды.

0: Друзья, очень полезная информация. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на ПЦ Шумилина. Телефон плюс 375-33-613-16-18. Еще раз телефон 33, код 613-16-18.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Вот такие мелодии финалить рабочую неделю на рабочем месте, мне кажется, это очень хорошо. А я вам сейчас вообще поставлю хорошую песню, под которую, извините, сваливается рабочее место вообще прекрасно.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.
0: Да-да-да, вот тот самый Headway, и под него давайте мы проводим, ну, это если вы до 17.00 работаете, эту рабочую неделю, скажем ей до свидания, будем встречать выходные дни. Ну и не забывайте, что здесь хорошая компания, как всегда много музыки, в следующем часу поиграем, в общем, будет чем заняться.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Подробностями делится полперва.
3: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута, а мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
2: Другим событием Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Савушкин продукт» с предстоящим 50-летием предприятия. Полвека – это не просто круглая дата, а целая эпоха. От строительства Брестского молочного комбината до создания одного из крупнейших производителей молочной продукции в восточноевропейском регионе СНГ, говорится в поздравлении. Глава государства назвал «Савушкин продукт» подлинной визитной карточкой Беларуси и выразил уверенность в том, что этот лидер отечественной молочной индустрии продолжит успешно развиваться, осваивать новые рынки, а также укреплять продовольственную независимость государства и его позитивный имидж в мире.
1: В мире.
2: Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин досрочно покинул свой пост, не дожидаясь окончания срока полномочий в апреле 2028 года. Об этом со ссылкой на издание Daily Star информирует РИА Новости. Это уже общеизвестно. Я болен, так что все кончено, заявил глава государства. Ранее полномочия Шахабуддина должны были истечь в апреле 2028 года. По информации агентства Reuters, бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина намерена вернуться на родину в декабре этого года. Политик лишилась власти в 2024 году из-за массовых протестов. В случае приезда ей может грозить смертная казнь. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений. Ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

такой, друзья, интимный вопрос. А есть ли у вас планы на выходные? Ну, вот сейчас кто-то скажет, ну, конечно, есть. Что вы спрашиваете? Конечно, есть грандиозные планы. Или, может быть, такие планы еще не делать. У кого тоже хорошие планы. Это очень полезно для здоровья, ничего не делать. Так вот, несмотря на то, у кого какие планы, я хочу, чтобы эти планы обязательно сбывались у вас. Потому что иногда бывает какой-то раз, извините меня, в жизни что-то происходит, и все планы в тартарары полетели. Поэтому, вот как наметили, пускай оно все и будет. Даю четкую установку. С вами хорошая компания на волне Радио Витебск. Значит, у нас пятница вечер, уже по-настоящему начавшийся. Впереди много музыки, игра, с помощью которой, я уже про это говорил, еще раз напомню, кто-то заполучит сертификат на 100 рублей для похода в банный дворик. Поэтому, если любите баню, держитесь любимой волны до игры каких-то там 20-25 минут где-то.

0: на Радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего

0: 7540.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: радио «Витебск» хорошая компания. Свои на дороге.
1: В рубрике «Свои на дороге» мы, как всегда, нашими радиослушателями миргаем. Кто аварийку в автомобиле, кто глазками. Об этом чуть попозже, да, посмотрю я, что у нас по пробкам в городе. Все-таки пятница, и что я вижу? Ну, в целом, как всегда, центр, Ленина, Замковая, это понятно. Значит, я вам хочу сказать, в целом, пробочки есть, но небольшие, не так уж, знаете, где там Ленина по Черняховского, все стоит. Нет, все движется, все меняется, люди собираются домой, едут по домам, дабы хорошо проводить этот вечер в финале рабочей недели. Ну, а дабы, давайте поднять себе настроение еще дальше, на счет раз, два, три, предлагается включить аварийку своего автомобиля, одномоментно это сделать, как мы говорим, помиргать, если ответочку от кого-то увидели, написали вайбер 707-71-071, мы передали привет. Легко, просто, многие миргают просто глазками, если автомобиля нет, кто еще на работе, кто уже дома. Самое главное, это наше хорошее настроение. Готовы? Поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: пританцовывая под Шаде в автомобиле померкала на улице Карла Маркса. Ответочки не увидела, но спасибо, Радио-Итер, за музыку. Пожалуйста, рады, знаете ли, друзья мои, стараться. Так, есть на ДСК у нас Валентин померкал, не увидел своих. Настроение пятничное, хорошее. Евгений написал: «Мир космонавтов». Отлично, Евгений, хорошего вам вечера. Людмила поморгала своему малышу с дивана на дачке. Хороший вечер. Отлично, отлично. Стас, хороших выходных всем. Мирк на Титова. Аркадий вместе с нами. Всем пятничный Мирк и отличных выходных. Новолукоболь, борт 0998. Андрей написал: «Уж как поморгал, так поморгал. Всем огромное приветище. Хорошего вечера и суперских выходных. Это Фордыч 1969». Михаил померкал на улице Чкалова. Есть еще у нас Надежда. Всем привет. Желаю прекрасных выходных, хорошего настроения и солнышка в душе. И фоточку тоже прибацала из автомобиля. Очень хорошо. Ребята, ко всем пожеланиям присоединяемся. Едем дальше. Да с хорошим настроением.
1: Будет вечер. Будет хорошая компания. Реклама.
2: Паравома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный свежа, сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: всегда есть наши любимые опозданники, которые немножечко позже отправили сообщение по Миркам. Ничего страшного. Александр написал: Мирк в Руби, Ситроен 4660. И Наташа только что: всем хороших выходных и отличной погоды. По Миркам на мосту Блохина. Зеленый Мерседес Спринтер. И вам, Наташа, хороших выходных и отличной погоды.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: девочки мои, есть полезная информация. Если вы собираетесь быть возле города-городка в ближайшем будущем, возможно, эта информация вам понадобится. Дело в том, что 29 и 30 июня в период времени с 11:30 до 16:30 движение автотранспорта через железнодорожный переезд в городе Городок, автомобильная дорога Н-2516, будет закрыта в связи с ремонтом железнодорожного пути. Поэтому планируйте свое движение заблаговременно. Еще раз напомню, 29 и 30 июля с 11:30 до 16:30 железнодорожный переезд в городке на автомобильной дороге Н-2516 будет закрыта. Поэтому всем, чтобы не было неприятных сюрпризов, да, запомнили, знакомым рассказали. Так, в ближайшем будущем у нас, как всегда, середина часа, новости там будут, а потом поиграем, как я обещал, сертификат в банный дворик на 100 рублей разыграем в эту пятницу.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Александр Лукашенко на совещании по реализации ключевых инвестпроектов за рубежом на примере сотрудничества с Африкой объяснил, почему важно грамотно расставлять приоритеты и распределять ресурсы. Подробности приводит полпервого.
2: Мы знаем, что интересует зарубежных партнеров. Сборочное производство, сервисные центры, так же, как Беларусь тянет к себе, как я уже говорил, автопроизводителей и других, мы видим, что и нас туда приглашают. Давайте, мы готовы, только давайте у нас, начиная даже со сборки, а затем более глубокая кооперация и локализация. И это хорошо. Однако не во всех случаях нам достаточно внести в капитал совместных компаний интеллектуальную собственность. Как и Беларуси, этим странам нужны живые инвестиции, средства для строительства новых предприятий по нашим технологиям. Пока, например, в Африке у нас получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочное производство сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. Вот еще меня настораживает, я хочу, чтобы Рыженков это понимал. Вот побывал где-то в Африке, вот туда. Нам надо четко определиться в правительстве, куда в Африке мы должны идти. Мы не Россия, не Китай, не Америка, чтобы фронтом идти с севера на юг или наоборот. Нам надо четко определиться, запад, восток, на юге предприятие или на севере. Как я вижу, с Алжиром можно работать, да, делать быстро, пока там президент, понимающий, взрослый человек, понимает, что такое еще помнящий Советский Союз. С ними надо работать, не отказываться от работы с Египтом. Не отказываться от работы с Ливией и даже с Суданом. На Западе мы видим Оман, через Оман Танзанию, которая раньше государство, империя Оманская была. На Востоке Танзания и другие государства входили в этот состав. И с султаном разговаривая, я его попросил, ты нам помоги на Востоке. С Кенией мы вели диалог, я там бывал. Хороший тоже президент, они нас ждут. Огромная страна. Вот на Востоке. На Западе, ладно, пускай будет Гана. Сегодня ответ мне прислал президент, благодарит за визит. И вот только что я прочитал, готов сотрудничать всячески. Хорошо, пускай на Западе будет Гана, там хорошие порты. Вот зашли с Востока, Запада, с Севера, понятно. На юге у нас есть Зимбабве. Если вот министр побывал там, мы подключим Мозамбик и Зимбабве, будем сотрудничать. Мозамбик – это побережье Индийского океана. Мы через их порты можем сотрудничать с Зимбабве и другими странами. Что еще надо? Больше ничего не надо. Мы не гиганты. Гигантоманией мы страдать не должны. Мы должны определиться точно, куда нам идти. Конечно, после Зимбабве к нам готовы с нами сотрудничать все африканские страны. Мы готовы поставлять им свои технологии, свою технику, помогать с кадрами и прочее. Но денег у нас не хватит, чтобы создавать там опорные какие-то пункты в виде каких-то предприятий. Конечно, не хватит. Но надо стараться охватить это. Тогда с нами будут сотрудничать еще и потому, что мы можем и российские компании через себя выводить на африканский рынок.
1: Напомню, Александр Лукашенко провел совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Больше подробностей в ближайших выпусках.

0: Радио Витебск. Музыкальный киоск.
1: Еще раз здрасте всем. Решил я с вами поиграть в музыкальный киоск, если, конечно, вы желаете поиграть. Но, по идее, желающих должно быть хоть отбавляй. На кону у нас сертификат на 100 рублей в банный дворик «Жар-пар». Вот, ну и тот, кто выиграет, тот, соответственно, хочет один, хочет с компанией, по крайней мере, ну, так, можно нормально, как говорится, оттопыриться. Значит, все, правила рассказа игры. Я решил немножечко изменить сегодня правила, потому что пятница, ну, чего напрягаться-то, а? Тем более, может, вот сейчас пробки едет. Игра будет такая тоже, с музыкальной составляющей, но с небольшой оговорочкой. Значит, смотрите, у нас дело в том, что завтра, вот целый день, эфирный целый день на радио, у нас будут крутить повторы тех гостей, которые посетили студию радио Витебск во время Славянского базара. Вот эти вот все ребята, девчата, с которыми мы говорили, слышали их песни, поэтому есть кто-то, что там пропустил, хотел переслушать, интересно было, или вообще даже не знал, что такое было. Добро пожаловать! Завтра целый день на волне радио Витебск, мы вернемся такой немножечко, такой приятный послевкусие Славянского базара. Ну и я решил в музыкальном киоске, что сейчас, что через час, вспомнить как раз-таки наших гостей, которые приходили, и сделать это вот сейчас, в данный момент, в музыкальной форме. Значит, смотрите, сейчас я запускаю отрывок одного трека, одного белорусского артиста, который был в студии в нашей. Вы на Viber 707-0701 пишите, кто это такой. Ну, вообще элементарно. Как зовут этого человека. Кто быстрее догадывается, тот получает сертификат в банный дворик «Жар-пар». Мне кажется, «Жар-пар». Вот так вот. Правильно. Значит, элементарное задание. Готовы? Итак, Viber 707-0701. Как зовут этого парня?

0: шаза полез, наверное, а? Еще немножко нам послушать. Давно не ощущал это. Ай, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Значит, идут ваши сообщения, скачет все перед глазами. Я предлагаю так, сейчас послушаем одну песню, будет яркий хит этого лета, потом подведем итоги, кто же у нас самый первый, кто в баню пойдет в хорошем смысле этого слова.
1: Хороший вечер в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси.

0: Реклама на радио Витебск.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-324-33-44.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Музыкальный киоск.
4: Так, подводим итоги игры «Музыкальный киоск». Кто ж пойдет в баню? Ну, как я говорил, в хорошем смысле этого слова. Сертификат на 100 рублей в банный дворик «Жарпар». Мы разыгрываем, и через час опять будем разыгрывать. Поэтому, если сейчас не получилось, далеко не убегаем. Значит, я немножечко вот так музыкальнее сделал игру. Надо было догадаться, вспомнить, кто поет вот эту песню. И была подсказка, что этот парень буквально несколько дней назад, как мне кажется, уже неделя пролетела, приходил к нам в студию и радовал своими веселыми шутками, прибаутками. Вообще весело. Мы поговорили с Никитой Белько. Именно правильный ответ — Никита Белько. Ответов правильных было много, но, как всегда, меня радовали неправильные. Считали, что это Джеймс Хэтфилд, считали, что это Егор Крид, считали, что это... Что еще тут порадовало? А, Энрике Иглесиас тут был и Джаред Лето. Так вот, Никита Бельков, тем не менее, правильный ответ.
0: Музыкальный киосок.
4: Теперь обратимся к девушке, которая быстрее всех прислала правильный ответ. Это Ирина. Номер телефона заканчивается у Иры 2335. Иру я поздравляю. Она была самой быстрой, самой внимательной и, наверное, фанаткой Никиты Белько. Значит, все, остается только мне дальше попереписываться с Ирой, рассказать, когда сертификат заберет. Тем временем продолжается этот вечер пятницы, друзья. Ну, про то, что играть через час будем, даже меньше уже. Я уже говорил. Все, слушаем музыку, получаем удовольствие от жизни.
0: Наша музыка на радио «Витебск».

0: Реклама. Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
3: Мороженое «Солетто» фисташка «Марципан» 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
4: «Ника» – давайте экономить вместе.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Господи, может быть, наконец-таки эта неделя закончится через несколько минут рабочая. Может быть, кто-то так и воскликнул несколько минут назад. 17.55 в нашем городе, хорошая компания, радио Витебск. У нас в начале следующего часа, как обычно, свежие новости. А с вами по-прежнему хорошая компания.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: которые ты любишь. В Витебске 18 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь, цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В ходе совещания, посвященного ускорению реализации ключевых инвестиционных проектов с иностранными партнерами, президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился более интенсивно привлекать государственные финансовые механизмы для успешного закрепления отечественных производителей на зарубежных площадках. Подробности приводит Пол Перво.
3: Это очень важно для нас. Не заволокить, не забюрократизировать, а двигаться вперед. Но, говорят, частник частником, но у него и ресурсов, ну, может быть, и ограниченное желание. Поэтому государство должно работать. Белорусские комплектующие, лицензионные платежи, прибыль от реализации. Это для нас важно. Трактор НТЗ в Пакистане и Африке работает 20-30 лет. За это срок оригинальными запчастями, шинами, расходными материалами к нему выручку, как и что, можно получить за таких два трактора. Ну, Запад давно уже у нас научил работать. Чуть дешевле продавали, сейчас, правда, уже цены приличные. Дешевле продали автомобиль, а на запчастях они имеют еще два автомобиля. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынках в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам? Не очень видна роль Национального банка в этом процессе. Повторюсь, Роман Александрович, премьер один, премьер второй, бывших не бывает. Вместе с правительством Национальный банк отвечает за экономический рост, важнейшей частью которой являются эффективные инвестиции. Поэтому, когда где-то косяки у правительства, я сразу вспоминаю тебя, Роман Александрович. Знаю главную отговорку, когда речь идет о бюджетных деньгах, тем более о резервах. Финансисты сразу кивают на производственников. Нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Ну так прорабатывайте. Для этого мы сегодня и собрались. Поэтому считайте вместе с Банком развития. В конце концов, речь идет о 3-5, но пусть 10 проектов в год.
0: Новости региона.
2: Реальная помощь, а не контроль. Глава депутатского корпуса Витебщины Дмитрий Демидов сегодня работал в Рассонском районе, информирует телеграм-канал «Рассон онлайн». Этот визит – продолжение большой работы. Накануне президент провел селектор по уборочной. В развитие темы председатель Совета Республики Наталья Качанова нацелила депутатский корпус не быть сторонними наблюдателями, а подставить плечо там, где есть сложности. Дмитрий Демидов пообщался с механизаторами, водителями и работниками хозяйства. Интересовался готовностью техники, сушилок, кадрами и условиями труда хлеборубов, от горячего питания до бытовых нужд. В канун дня пожарной службы в Витебске чествовали ветеранов и приняли присягу более чем 40 молодых сотрудников МЧС, пишут «Витебичи». Член Совета Республики, начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин поздравил молодых сотрудников и поблагодарил ветеранов за то, что они передают опыт молодежи, за то, что создали и сохранили тот фундамент, на котором строится служба МЧС. Состоялось награждение наиболее отличившихся при ликвидации и предупреждении чрезвычайной ситуации сотрудников областного управления МЧС и его подразделения. В честь профессионального праздника спасатели Витебщины воссоздали более 20 исторических костюмов пожарных. На площади было представлено историческое облачение брандмейстеров, которые руководили пожарными ведомствами 19 века. Показана форма огнеборцев советского периода и даже одежда трубочистов. Костюмы, победившие в областном этапе конкурса, завтра отправятся в Минск для участия в республиканском конкурсе. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

вам, конечно, пожелаю, чтобы действительно выходные прошли так, как вы запланировали, чтобы все свершилось. Кто-то, может быть, в лес, кто-то на рыбу, кто-то может со своими друзьями и родственниками отметить какой-то праздник. Может быть, даже день рождения, может быть, даже юбилей. В общем, пускай все будет так, как вы хотите. Ну и не забывайте, чтобы на выходных рядом еще и шуршала любимая волна. Может быть, из старого приемничка где-то на даче, может быть, в авто, как говорится, магнитоле, может быть, из больших колонок автопати, например. Это тоже круто, потому что мы 24 на 7, и нам есть чем вам занять. Но это хорошая компания. Мы проводим очень хорошо вечер пятницы. Где-то в середине часа поиграем. Я обещал игру. Ну, музыкальный киоск будет называться. Какое задание, конечно, сейчас не скажу. Надо дойти до этого момента. Не все сразу, друзья мои.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная 13,49 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Вот сейчас, знаете, хорошая новость будет в рубрике «Осудим, не осудим» для тех людей, которые в оригинале знали песню, спетую предыдущим автором. Ну, там, где синенькая юбочка, Леночка в косе. Нет, ну, вообще потешно. Ребята, девчата, значит, рассказываю. Зумеры изобрели твердый гель для душа. Ну, мы-то люди взрослые, мы-то знаем, мы-то, извините, мылись мылом, ну, твердым вот этим куском, давным-давно, правда. Ну, и это было мыло, и мыло нет. Вот сейчас кто-то из молодого поколения решил, что, о, это же ново, это представляешь, какая идея, это ж... И придумали вот этот твердый кусок мыла, назвали это твердым гелем для душа. Любопытно. Мне, конечно, хотелось бы посмотреть на этих людей, которые придумали. Нет, если вы не верите, серьезно. Да, вот кто-то увидел в интернете, да, действительно продается твердый гель для душа. Это просто обыкновенное мыло. Куда катимся, не знаю. Ладно, всем прекрасного вечера, это хорошая компания.
0: Хороший вечер в хорошей...

0: Реклама.
1: Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройдет при поддержке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных сбудований, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванию, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липня. Шакаем усих!
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Серому обещали новый велик. Sony – последнюю модель телефона. Максу – крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: 18:23 в нашем вечернем городе, друзья. Есть предложение немножечко разнообразить наш вечер новиночкой. Буквально недавно появилась от коллектива «Добро», давайте послушаем.
1: Новинка на Радио Витебск.
2: Привет, Радио Витебск. Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с

0: всем счастья, здоровья пожелаю. Ну вот, и в ближайшем будущем у нас Sport FM на волне. Послушаем Влад Кузьмин, спортивные новости. Потом, кстати, поиграем.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе Sport FM. Слушайте через несколько минут.

0: аудитория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Анчелотти вслед за Гвардиолой тоже отказался возглавить сборную Италии. Мальдини около 2 недель назад связывался с папой Карло, чтобы узнать его планы и размер штрафа за возможное расторжение контракта со сборной Бразилии. Анчелотти поблагодарил за обращение к нему, но ответил, что не намерен менять место работы. Родри сделают операцию на спине. Сроки восстановления неизвестны. Переход испанца в Реал оказался под угрозой. Тем более, что Сити требует за чемпиона мира 100 миллионов евро. Барселона купила Адеми у Боруссии за 22 плюс 7 миллионов евро, а Реал готов продать Чуамини в Манчестер Юнайтед, если получит подходящее предложение. Возможный уход Орельена связан с интересом мадридцев к Родри. Арсенал же объявил о переходе Христоса Цолиса из Брюгге за 40 миллионов евро.
2: Спорт FM. Не только спорт.
1: Муж сестры Роналду Кати может быть причастен к петушиным боям. На одном из его объектов в Бразилии полиция обнаружила 1500 птиц и оборудование для проведения состязаний. Сам зять Криштиану по имени Алешандре Бертулоччи отрицает свою причастность к нелегальному бизнесу. Его адвокат сообщил, что объект является обычным птицеводческим хозяйством, где ведется селекционная работа под контролем ветеринара. Украл, выпил в тюрьму. Романтика. Бывший игрок NBA Тай Лоусон арестован за кражу водки стоимостью $34. Баскетболист вышел из магазина, не заплатив за алкоголь. Владелец позвонил в полицию. По его словам, Лоусон выпил из бутылки на улице все, что там было, после чего отправился с ней в ближайший ресторан, где сел за барную стойку. Экс-баскетболист шатался и выглядел нетрезвым. Лоусона доставили в тюрьму округа Дуглас. При задержании Лоусон оскорблял офицера полиции. Также он ударил ногой по стеклянной стене камеры, кричал «Остановитесь!» и плевал на пол. Позже Лоусон успокоился и извинился за свое поведение.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: «Спартак» требует переиграть суперкубок с «Зенитом» из-за того, что судья отменил жеребьевку перед серией пенальти. Тогда арбитр сослался на соображения безопасности и сразу отправил команды к трибуне питерских болельщиков. Переигровки матча за суперкубок не будет. КДК отклонил протест красно-белых, но зато оштрафовал Николая Соболева на 30 тысяч рублей за провокации болельщиков. Несколько эпизодов чемпионата мира 2026 попали под проверку Совета Европы из-за возможных манипуляций со ставками. Прямых обвинений в договорных матчах пока нет. ФИФА уже заявила, что ее специальная группа не выявила подозрительной букмекерской активности на турнире. Испания Кабо-Верде на ничью на поле маркет поставили около $5 миллионов. Испания Саудовская Аравия ВАР почти 4 минуты проверял гол Феррана, после чего его отменили. И удаление Балагуна, резкий рост рынка ставок на то, что он сыграет в следующем матче еще до отмены дисквалификации. Сегодня стартует российская премьер-лига. Кто с кем, где и в каком туре играет, изучаем, пересылаем и сохраняем себе. Сегодня стартует матч открытия ЦСКА и Балтики в 20:00 по Москве.
2: Спорт FM. Что там наши?
1: МЛ «Витебск» начал путь в Лиге конференции с уверенной победой. Белорусский клуб не оставил шансов черногорской «Сутьеске» и забил сразу 3 мяча, итог встречи 3-0. Первый тайм получился просто огненным. Валерий Грамыко открыл счет, Кирилл Гомонов удвоил преимущество с углового, а после перерыва Басыпу Диабате поставил красивую точку. МЛ «Витебск» не только выиграл, но и сделал серьезную заявку перед ответным матчем квалификации Лиги конференции. После неудачи в Лиге чемпионов команда получила новый шанс в Европе и им воспользовалась на максимум. Теперь главное удержать преимущество и сделать следующий шаг в Еврокубках. Батэ же снова бросает вызов Европе. Перед матчем со швейцарским Сионом многие считали белорусскую команду аутсайдером. Соперник – представитель сильного чемпионата, а Батэ только пробивался дальше через непростой первый раунд. Но Виталий Рогожкин удивил всех. В стартовом составе вышли сразу 11 белорусов. Швейцарцы начали активнее, больше владели мячом и даже забили. Но гол отменили. И тут Батэ ответил идеально. Уже в следующей атаке Владислав Варакса мощным дальним ударом открыл счет. Вот так работает характер, когда тебя прижимают, ты отвечаешь первым ударом. Батэ показывает, в Еврокубках нет непобедимых. Все же итог этой встречи ничья 1-1, и все самое интересное состоится в ответном матче. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Музыкальный киосок.
1: Друзья мои, обещанная игра «Музыкальный киоск». Обычно приблизительно в это время у нас любовный гороскоп. Уже мы читаем с Дроздовой, рассказывая, кому там чего в любовных делах, в амурах. Но если есть сертификат на 100 рублей в банный дворик, что не разыграть? Что людям не доставит такую радость? Ну, впоследствии тому, кто выиграет. Ну вот и решил я играть с вами в «Музыкальный киоск». Тем более, мы, знаете, играем по стопам славянского базара. И вспоминаем сегодня вечер. Да и завтра весь эфир будем вспоминать тех гостей, которые к нам приходили в студию. Есть записи интервью, есть веселые вот эти вот разговоры, местами веселое балабольство. Вот, поэтому завтра будем слушать, вспоминать, в общем, будет чем заняться. Ну и, коль такой вот анонс, да, я анонсирую я завтрашний эфир с субботнего дня. Вспоминаем мы тех людей, которые приходили сюда, вот час назад вспоминали Никиту Белько, его песню, отрывок слушали, вернее. Ну и вы отгадывали, кто это такой. Вот. А сейчас, значит, другая история. Приходили к нам сюда в студию Николь Фургал и Black Rage. Значит, они же принимали участие в концерте, посвященном 28-му дню рождения радио Витебск. Вот. Ну, сейчас вопрос будет следующий. Значит, смотрите, сертификат на 100 рублей в банный дворик Жарпар получит тот, кто ответит правильно на вопрос. Ответы ваши я принимаю на Viber 707-101-071. Теперь, внимание, вопрос. Вопрос. Готовы, да? Это я, знаете, специально так сейчас растягиваю, тяну кота за резину, как говорится, для того, чтобы как можно больше сейчас людей поучаствовало, достали телефоном, потому что потом будет, ой, а я хотел, но я не успел, куда-то телефон завалился. Все, готовы, да? Ну, это вот, знаете, это на сцене и здесь, в студии, парень называет себя Black Rage. А на самом деле, ну, у него простое, такое наше имя. Вот кто мне напишет имя Black Rage? Пожалуйста, я даже варианты сейчас вам дам. Андрей, Вова и Игорь. Выбирайте, как на самом деле зовут Black Rage. Вова, Игорь или что я там еще говорил? Андрей, да. Все, подведем итоги через несколько минут.
0: Ты слушаешь радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: В магазинах Ника, уникальная цена, акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
5: Ника, давайте экономить вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Музыкальный киосок.
6: Сейчас окажется, что у кого-то действительно вечер очень хороший будет. Да, да, да. И действительно я человека пошлю с хорошим настроением в баню, в хорошем смысле этого слова, потому что он угадал. Он угадал, как зовут Блэк Рейджа, того человека, который вместе с Николь Фургал приходили к нам в студию на прошлой неделе, поздравляли нас и с днем рождения, и с Славянским базаром, и участвовали в нашем концерте. Так, ну, Блэк Рейджа, я даже варианты ответов давал. Ну, правильный ответ Вова, он же Владимир, да, его зовут Владимир, этого парня модного с бородой. И, в общем, правильный ответ вот такой. Значит, быстрее всех оказался наш радиослушатель Александр. Я, Александр, поздравляю, на 7405 оканчивается номер телефона. Сейчас запишу, как Александр заберет свой вот этот самый сертификат в банный дворик. На сим игры по бане у нас завершаются, друзья. Ну и впереди у нас еще, конечно, трек вечера, веселая рубрика, где можно будет выбирать песню, которую откроем музыкальный агент. Ну и в целом, жизнь хороша. Послушаем Зиверт.
0: Горячий хит на радио Витебск.
7: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: знаете, очень нравится, когда наши радиодрузья, ну, пишут в Вайбер наш, не просто когда они играют, а просто делятся какими-то своими эмоциями, фотографиями, что происходит. Знаете, тут контакт такой очень здоровский. И, знаете, когда листаешь все эти переписки, все ваши лица уже знакомые, как родные, как будто, не знаю, действительно, как будто родственники. Андрей написал, он: «Моя Зиверт чеснок достает из грядок, похоже на рабыню Зауру с тростником. Ржу в голос». Ну, не все помнят рабыню Зауру, конечно, что вообще в кино там происходило. Я помню, там был сеньор Леонсио, вот такой персонаж не очень хороший. Вот, Андрей, хорошего вам вечера и вашей рабыне Изауре тоже большой привет. И вообще большой привет всем людям, которые занимаются этим вечером своим любимым делом.
1: Реклама.
2: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзненский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на «Радио Витебск».

0: Трек вечера.
1: Ну, теперь давайте опять поиграем. Ну, знаете, не, как говорится, не на корову уже. 18.55 практически в нашем городе. Значит, в рубрике «Трек вечера», когда есть Дроздова, мы каждый выбираем там песню, которая, ну, нравится в этот момент, ну, или этим вечером, ну, или как-то наткнулись, давно не слышали. Ну, и предлагаем каждый свою, вы за них голосуете, там, в Вайбере, опять же, красненькими, черненькими сердечками находите эти моди. Значит, ну и все. Ну, по сути, ну, я сегодня один, поэтому я все песни выбирал, а уж какая вам понравится, такая будет открывать программу «Привет и поздравлений» музыкальный агент. Все просто. Итак, давайте. Красненькое сердечко, если вам нравится коллектив «Blue» и «All Rise».

0: черные сердечки и кидайте туда же Viber 707-1-071. Тоже замечу, посчитаю. Ну и кто молодец, тот и молодец. Если вообще ничего не нравится, ни это, ни та. Вот такого никогда не было в треке вечера. Я решил ввести сегодня, как говорится, президентское правление в КВН. Есть еще Modern Talking. И All Rights, и песня I Know, просто пишите Modern Talking, и будет вам Modern Talking в начале музыкального агента. В целом все, рассказал еще, и да, как всегда, присылайте приветики, поздравлялки всякие, все зачитывать буду, но в начале часа, как обычно, свежие новости.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Александр Лукашенко провел совещание по тягу ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Работать не на публику, а на результаты, не обещать того, чего не можем. Инструкция от президента, как решать вопросы эффективно. Подробностями делится полперва.
3: Никаких отговорок быть не должно. Главное на сегодняшнем совещании, чтобы вы услышали меня и отреагировали не так, как это на селекторное совещание от еще одного селектора Натальи Ивановны и заканчивая какими-то шатаниями по полям министров. Я вас не к этому призывал. Это я, Юрий Николаевич, мне докладывал. Где ты в Барановичах? Где на поле? Ну, может, это и не министра дело, хотя и на поле иногда надо посмотреть. Я тут тебя не критикую. Но чтобы вы не понимали, это дословно, что я говорю. Просто в кабинетах не надо сидеть. Поезжайте к людям, поговорите по-людски. Это очень важно. По-деловому. Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать президенту по телевизору и прочее, прочее. Не надо. У меня другие методы работы, стиль работы. Я вижу, кто чем занимается. Поэтому давайте вот по существу, по делу будем решать те или иные вопросы. И еще, не обещайте то, чего вы не можете сделать. И то, что Беларуси сегодня не нужно. Надо делать только то, что мы можем на сегодняшний день. Потому что везде нужны деньги. Лишних денег нет.
1: Политика.
2: Глава белорусского МИДа принял участие в Совете министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. Одна из главных тем – развитие безопасности в Евразии, роль в этом ШОС. В частности, речь о создании собственной самодостаточной модели. Беларусь продвигает Евразийскую хартию многообразия и многополярности в качестве одного из ключевых механизмов формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Официальный переговорный процесс по ее разработке намерена запустить на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Из предложений Минска по развитию организации, повышение эффективности ее структуры, окончательное формирование Банка развития ШОС, расчеты в нацвалютах. Также Максим Рыженков провел переговоры с генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества, а также коллегами из Ирана и Пакистана.
1: В мире.
2: Министерство коммерции Китая ввело запрет на экспорт товаров двойного назначения в адрес 14 крупных европейских компаний, включая немецкий концерн «Риметал», итальянскую «Лаферт» и французского разработчика беспилотников, передает «Ньюсбай». Ограничения также затронули компании из Польши, Нидерландов, Чехии, Болгарии и Литвы. Эта мера стала непосредственной реакцией на 21-й пакет санкций Брюсселя против России, затронувший ряд китайских предприятий. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Здрасте, здрасте, музыкальный агент, как всегда, на волне. Вот что постоянно, так это программа приветов, конечно. Сейчас до двух, это вот, да, это днем, ну и с 19.00 до 20.00. Приветики, поздравления, просто, знаете, такие вот, я даже не знаю, выпады в стиле Василий, возвращайся быстрее домой, остывают котлеты, такое тоже у нас бывает. Бывают очень торжественные какие-то приветы, такие поздравления, бывают такие очень душевные, бывают очень такие добрые, бывают слезливые. Всякие бывают приветы, Вайбер, Телеграм, 7071-071. Пишите, ВК сегодня не будет работать, поэтому только Вайбер, Телеграм. Значит, все касается музыкальных заявок. Если есть в музыкальной базе песня, которую вы хотите, то, конечно же, стараюсь, чтобы это все играло. Так, ну, давайте перейдем сейчас к праздникам. Традиционно мы любим в начале музыкального агента про праздники поговорить. Я уже рассказывал, что Международный день заботы о себе. Это как раз-таки, знаете, больше, наверное, касается очень многих мужчин, которые, ну, знаете, там, кольнуло где-то. Ай, ну, пройдет. Там еще кольнуло. Ай, ну, пройдет. А потом, как бы, ну, ребята, надо немножечко про себя думать, чтобы жить долго и счастливо. Договорились? Договорились. Все. Еще сегодня день рождения растворимого кофе. Ну, сейчас истинные кофемамы скажут, ой, фу, и вот этот вот нос закрывают, фу, что это такое. Вот честно, честно, меня что-то в последнее время как-то вштырило, я вот периодически себе завариваю именно растворимый. Ну, вот нравится, понимаете, вот именно вот хочется иногда вот такое, чтобы было. Ну, круто же, да, надо иногда что-то чередовать, так и жизнь интереснее будет. Ну, и сегодня день заглядывания в будущее. Это я не знаю как. Ну, есть же маги, экстрасенсы, очень многие верят. Вот, некоторые целыми днями смотрят передачу известную вот эту вот. Иногда. Ну, как сказал один мой знакомый, ну, прикольно на это смотреть. Даже, говорит, если ты понимаешь, что это как-то, может быть, это неправда, но такое интересное шоу, ну, ладно. Еще сегодня день флориста. Это люди, которые могут, казалось бы, вот знаете, собираешь там в полях такой веник. И вот они из этого веника могут, у них есть такое чувство вкуса, что они из этого веника сделают такое красивенькое, что потом даме можно подарить, дама растает, и вечер закончится хорошо. Вот. Значит, все, про праздники я вам рассказал, а теперь давайте к сообщениям. Евгений написал: «Ксюша, возвращайся скорее, слишком горячий шашлык». Но интересно. Еще есть Валентин, который написал: «Так, привет! Привет всем отдыхающим на Вива Браслов. Ярких эмоций, отличного настроения». Но я присоединяюсь к этому, да. Хотелось бы, чтобы у всех ребят, которые туда поехали, были вот действительно классные эмоции, много классных фоток, много где успели, потому что там есть где разгуляться как-то, да. Вот сказал, от одного фестиваля на другой. Пью, прям, поехали, да. Ну и Анастасия Дроздова в данный момент там. Тоже ждем от нее новостей, фоточек, да, и всяких-всяких отчетов. Кстати, у нас в наших группах в интернете, в группах Радио Витебск, следите, должно быть тоже интересно. Так, мне кажется, я разболтался как-то, а? Разболтался. Вот, давайте так, еще Вовка написал: «Добрый вечер, Радио Витебск, только что. Передайте, пожалуйста, привет девушке за рулем Приоры 5527». И поставьте какую-нибудь хорошую песню в дорогу, пожалуйста. Песня будет хорошая, потому что ее выбрали наши радиослушатели практически, ну не то, что единогласно, но большая часть наших друзей не могут, понимаете, спокойно слышать слово «Modern Talking». Вот и послушаем.
0: Музыкальный агент.

0: потихонечку, но я уверен, очень хорошо. Как-то солнечно, да, и смотрим за окно. Проводим вечер пятницы. Ну, начинаем это делать, потом как он закончится, это у каждого своя история. Так, Диана написала: «Добрый день, хочу передать горячий привет из Могилева братишке Диме от сестры Дианы. Бро, заряжайся позитивом под это радио, обнимаю». Класс! Класс, Диана, вам тоже хорошего вечера. Спасибо, спасибо. Дальше. Стас написал: «Здравствуйте, Санечек, пламенный привет тебе из солнечной Варшавы. Будь здоров, силен и всегда в настроении. Обнимаю от братишки Стаса сообщение». Есть еще у нас сообщение от Леры. «Добрый вечер. Можете, пожалуйста, передать привет моей лучшей подруге Сандре и ее коту Феде от Леры. Спасибо большое». Да, пожалуйста, давайте еще веселую песню про экспонат послушаем. Вообще будет отлично.
1: Музыкальный

0: реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего

0: агент.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, возможно, к музыкальным заявкам. Мне наш радиослушатель Андрей, да, Андрей, хорошего вечера. Значит, мне присылает фотографии, как он чинит двигатель. Я скоро буду вообще в этом разбираться. Андрей, спасибо большое, вам большой привет. И успехов, чтобы... Знаете, вот когда ты целый день возишься с чем-то, да, и потом тебе это снится. Ну, там, во сне, ну, что, ну, у всех же бывало там, знаешь. Поехал в грибы, да, потом ты уснуть не можешь, и весь день ты там за боровиками охотишься. Ну, и там на рыбу поехал. Ну, или вот с двигателем ковыряешься, или там с чем-то. Ну, так вот, я хочу пожелать, чтобы не снилось вам, конечно, это... Вот, и прекрасного вечера. Любовь Михайловна есть. Добрый вечер. Передаю огромнейший сердечный привет любимому внуку Андрейке. Хорошего, спокойного вечера, крепкого здоровья, прекрасного веселого настроения. Пусть тебе всегда сопутствуют удача и успех. Чтобы на душе всегда было радостно и спокойно. Приятного дружеского общения, отличного отдыха после работы. Удачи и везения тебе, родной мой. Обнимаю, целую, очень сильно люблю. Твоя любящая бабуля Люба. И есть вот еще кто? А, Настя написала. Передаю привет Настя и Леша своим любимым родителям. Хотим их поздравить со стеклянной годовщины. Ой, какой хороший повод, а? Как говорится, совет да любовь, горько, ну и можно немного потанцевать.
0: Музыкальный

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Варшаве с должным вниманием отнеслись к информации о подготовке теракта на территории Польши, заявили в МИД Беларуси. В Литве предложили сохранить расходы на оборону выше 5% ВВП и после 2030 года. Астана готовится принять игры будущего 2026. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Ой, потише с комментариями, дружочки. Андрей написал, но в 15 лет желанная песня прижать одноклассницу в танце, конечно, да. Значит, нет, это опасный трек, опасный трек. Если, скажем, компания какая-то начинает отмечать праздник где-то там часов 6 вечера или 5. Если это часов в 10 вечера, в 11, не дай, уже не дай боже поставить, то что все, хавайся. Если у тебя были планы на вечер, то они могут измениться, и планы на вечер будут о какой-нибудь дамы на тебя. А, программа «Бред его поздравления. Музыкальный агент». 19.36 в нашем городе. Вайбер, Телеграм 707-101-071. Музыкальные заявки по возможности выполняем. Вот здесь вот Виталий, наш старинный радиодруг, написал, раз сегодня день кофе, давайте послушаем песню «Чашка кофею». Слушайте, я удивился, я не нашел. Я не нашел этой песни, но мы помним вот это вот, да? А, есть «Чашка кофею», а есть, помните вот это было еще? «Какао, какао, ко-ко-ко». Про чай я не помню. Были песни когда-нибудь, а? Напишите, если вспомните что-нибудь. Ну, мне кажется, вот видите, про какао-какао веселое. Чашка кофею такое, про чай, наверное, будет что-то такое грустное, наверное. Дальше. Добрый вечер, любимое радио. Прошу передать привет любимой Санюлечке. Я тебя очень сильно люблю. Асфея, класс, спасибо. А, вот, Серега написал. Чай, индийский чай, что вы сделали сейчас? Ой, что вы сделали? Чай, индийский чай. Эта песня будет в голове играть целый вечер. Так, давайте сейчас немножечко послушаем что-нибудь другое, чтобы немножечко перебить все эти песни. Напомню еще раз, да, Viber, Telegram 707-101-071. Прекрасно проводим вечер с хорошей компанией. В данном случае еще и у нас программа «Приятных поздравлений».
1: Музыкальный

0: отметили наши радиодрузья. Свеженькая вещь, совсем лирики, а студио источник. Очень такая романтичная. Про любовь песня. Я думаю, что будут заказывать в музыкальном агенте. Ну и в целом, А где еще заказывать, не знаю. Так, слушайте, я поднял тему. Есть ли песни про чай? Спасибо большое. Наташа написала: «Чай с мятой и ромашкой уже не тяжко». Я не помню такую песню, но похоже на правду, да? Виталик написал: у Буйнова была, и у тебя в гостях, я замечаю, в этом есть твоя вина, что наливая чашку чая, я вдруг пьянею без вина. Дальше, значит, по сообщениям пойду. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, с наступающим профессиональным праздником, днем торговли, магазин «Строй». «Строй-Ас», да, хороших продаж, вежливых покупателей, хорошего настроения от заведующей Ольги. Я вас очень ценю и уважаю. Спасибо. Пожалуйста. Ну, вообще, я хочу поздравить с наступающим днем торговли. Я, кстати, не ловил сейчас эту дату, когда? Вот в выходные или когда? Вот, но если вы имеете отношение к продажам чего-либо, поздравляем. 26-го, да, то есть послезавтра день торговли. Здорово. Дальше. Так, тут вот с музыкальной заявкой. Но есть еще одна музыкальная заявка. Написал нам Константин. Константин хочет поздравить всю компанию веселящихся на озере. Спасибо, конечно. Спасибо радио «Витебс». Но есть ли у вас не попсово, есть ли у вас «Offspring»? Ха! Константин, есть ли у нас «Offspring»? Вайбер, Телеграм, 7071-071, программа «Привет и поздравления», музыкальный агент на лучшей волне региона.
1: Музыкальный

0: агент.
1: Так, уже подходим к концу программы «Привет, поздравляем». Тем не менее, угомониться нашим радиослушателям совершенно невозможно. И это здорово, дружочки мои. Тем более, когда поводы есть прекрасные. Аня написала: «Хочу поздравить свою племянницу Дашу Смирнову с днем рождения. Дашенька, ты такая светлая, энергичная. Рядом с тобой даже обычный день становится праздником. Желаю тебе, дорогая, чтобы все твои мечты сбывались. Учеба радовала, а впереди было столько крутых возможностей, чтобы глаза разбегались от счастья. Пускай каждый день будет маленькое приключение. Обязательно с хорошим финалом. Твоя Аня». Вот как здорово! Как здорово! И еще Евгений есть. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет и наилучшие пожелания автослесарям Андрюхе и Димону с 5-го коммунального. Отличным им выходных и поставьте им опа Ганнам Стайл.
0: Музыкальный агент.

0: Опан Гангнам Стайл.
1: Вот каждая нота, и в ней энергия, согласитесь? 19.56 в нашем городе. Завершая программу, приятного поздравления, музыкальный агент здесь, на радио Витебск. Есть еще вот два сообщения. Прилетело к нам. Анна написала: «Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет моим любимым Виноградовым Алексею Александру в деревню Перебродье Мёрзского района». Передал. И Таня еще написала: «Любимым, обожаемому мужу Виталику большой привет от жены, я тебя очень люблю». Ну и давайте в финале музыкального агента «Медлячок». Знаете, как на классной дискотеке для романтичного вечера. А с вами была хорошая компания, и я, Александр Назаренко. До понедельника, прекрасных выходных. Пока.
2: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси сегодня провел совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Промышленность или сельское хозяйство? Александр Лукашенко указал журналистам на их заблуждение. Подробностями делится полперва.
3: Мы договорились, что наши отношения с Китаем будут основаны на...
4: Полной кооперации.
3: Да, промышленной интеграции. Это правильно. Меня очень беспокоит промышленность. И вот некоторые журналисты начинают президента захваливать, поддерживать его. Они думают, что я больше люблю сельское хозяйство. Товарищи, дело не в сельском хозяйстве. Я уже говорил, если о сельском хозяйстве, мы вон под открытым небом. Сегодня лило здесь вокруг так, что я 3 раза ночью вставал и смотрел в окно, когда дождь прекратится. И обрадовался, когда утром по суше стало быстрее. Спутниковые снимки начал смотреть, где там на нас какие облака. Главное не это. Не в этом у меня. Деревню надо сохранить. Деревню надо спасти, потому что без деревни нет страны. Но это разве нормально, если у нас, в Украине или в России исчезнет деревня? Что молодое поколение приходит, они не знают, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут. Они то, что там робот какой-то, сложная техника и так далее. Надо молодежь приучить к этому.
0: Политика.
2: В Варшаве с должным вниманием отнеслись к информации о подготовке теракта на территории Польши. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси. Руслан Воронков подчеркнул, что, несмотря на различия во взглядах Минска и Варшавы по ряду вопросов, Беларусь неизменно следует незыблемому принципу добрососедства. Пресс-секретарь МИД отметил, что Беларусь в очередной раз делом доказывает статус ответственного международного партнера, строго соблюдающего обязательства в сфере противодействия глобальным вызовам и терроризму.
0: В мире.
2: В Литве предложили закрепить в стратегических документах обязательство продолжать выделять на оборону более 5% ВВП после 2030 года, сообщили местные СМИ. Госконтролер Ирена Сегаловичиня подчеркнула, что в настоящее время стратегические документы Литвы не содержат четкого решения о дальнейших шагах. Мы предлагаем четко прописать в стратегии национальной безопасности, которая сейчас находится в Сейме и будет рассматриваться осенью, финансирование системы обороны на уровне более 5% и после 2030 года, как минимум до 2035, сказала она. По словам госконтролера, это необходимо не только для дальнейшей модернизации, но и для поддержания создаваемого уровня безопасности.
0: Новости спорта.
2: С 29 июля по 9 августа в столице Казахстана, Астане, пройдет международный мультиспортивный форум «Игры будущего 2026», сообщает Белта. На масштабный турнир, который сочетает цифровые технологии и классический спорт, заявило свыше 800 участников из более чем 50 стран. Соревнования примут 4 столичные площадки. Призеры «Игр будущего» определятся в 8 дисциплинах. Белорусы будут представлены в 3 видах программы. Мультиспортивный форум в Астане станет 3-м по счету. Общий призовой фонд составит более 4,5 миллионов долларов. Первые «Игры будущего» прошли в 2024 году в Казани. Год назад их принимала столица Эмиратов Абу-Даби. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
5: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света». Иди.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройдет при поддержке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных сбудований, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. 28 июля в Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ. В МИД Польши заявили, что изучают информацию из Беларуси о подготовке теракта. Белорусская команда выпускников школ впервые выступит на Олимпиаде по искусственному интеллекту. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск» час по-русски.

Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. 28 июля в Минске пройдет очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах СНГ. В повестке анализ работы Совета по туризму государств-содружества период с 2022 по 2025 год. Также участники заседания изучат проекты повесток предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые намечены на 7-9 октября в Туркменистане. Отдельное внимание будет уделено итогам реализации концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году. Члены Совета подведут результаты выполнения соответствующего плана мероприятий за первое полугодие.
1: Политика.
2: Парламент России окончательно одобрил изменения в договоре между Белоруссией и Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Белорусская сторона также завершила ратификационные процедуры. Как пояснил зампред Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности, документ в нынешнем виде еще более укрепит военно-техническое взаимодействие двух стран, значительно упростит разрешительные процедуры, которые влияют на сроки поставок вооружений и военной техники, а также на оперативность обеспечения силовых структур необходимыми запасными частями и комплектующими.
1: В мире.
2: Польская оппозиция погрузилась в один из самых глубоких политических кризисов из-за жесткой борьбы за власть внутри партии «Право и справедливость». Причина конфликта – стремление лидера объединения Ярослава Качинского радикализировать курс фракции. В ответ экс-премьер польского режима Матеуш Моравецкий, выступавший за более умеренную программу, создал внутреннее движение «Развитие плюс». Пытаясь подавить бунт, Качинский потребовал от всех подписать клятву верности. Это и привело к обратному результату. Отказ сторонников Моравецкого выполнить ультиматум закончился выходом из партии 40 ключевых депутатов вместе с самим Моравецким.
1: Без политики.
2: Белорусская команда выпускников школ впервые выступит на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая пройдет со 2 по 8 августа в Астане. Об этом сообщил заведующий кабинетом искусственного интеллекта Национального детского технопарка, сопровождающий команду Архип Воложинец. Основной состав команды – 4 человека, 3 запасных. Олимпиада состоит из индивидуальных и командных соревнований. Задания будут строиться вокруг 3 основных направлений – компьютерного зрения, машинного обучения и обработки естественного языка. Ожидается, что участие в Олимпиаде по искусственному интеллекту станет ежегодным. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений. Ночью слабый, днем 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облачно. Гидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк, лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60.

0: путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+. Это «Танцплощадка» на

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

Это «Танцплощадка» на радио «Витязь».

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Танцплощадка.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати»

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, Витебске 10-12 градусов, выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

Бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знаю, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов, выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать. Им хочется нежности, им хочется жить. Мир рушится, но продолжает любить. Им хочется радости и от счастья летать. Мир рушится.
1: Для вас играет диджей Лето.